0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. При грозах местами сильные ливни. Ветер южный с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Барановичах 22-24, в Бресте и Пинске сегодня 23-25 с плюсом.

Радио Брест.

Радио Брест.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27, в Барановичах 22-24, в Бресте и Пинске сегодня 23-25 с плюсом.
0: Наши песни.

Но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27, в Барановичах 22-24, в Бресте и Пинске сегодня 23-25 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27, в Барановичах 22-24, в Бресте и Пинске сегодня 23-25 с плюсом.
2: Реклама.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути, гуся. С Максайном ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Максайном.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Брест будет сотрудничать с китайским Харгосом. Договоренности стороны скрепили, подписав в субботу меморандум о намерениях об установлении побратимских отношений. В Брест в дни празднования 1000-летия приехало около 20 делегаций из разных стран для заключения важных договоренностей и участия в праздничных мероприятиях. Среди них представители китайского города Харгос. Стороны подтвердили готовность к всестороннему сотрудничеству. Договоренности скрепили подписями председателя Брестского горисполкома Сергей Лободинский и заместитель мэра Харгоса Лэй Цзэнтао. Стороны намерены осуществлять взаимные визиты и обмениваться делегациями, поддерживать рабочие контакты в экономике, торговле, культуре, образовании, спорте и других сферах, чтобы сотрудничество развивалось всесторонне. Брест к своему 1000-летию получил эксклюзивный подарок – самый большой в Беларуси платок. Случилось это во время 5-го фестиваля моды и стиля «Лукбук». Его кульминацией стало вечернее дефиле на фонтане на пешеходной Советской. Полотно размером 8 на 8 метров выполнено из искусственного шелка в теплых оттенках. На нем изображены силуэты архитектурных достопримечательностей Бреста, памятник тысячелетию города, Холмские ворота Брестской крепости, шпиль железнодорожного вокзала, здание Брестского академического театра драмы, стилизованные фонари, финальный штрих – парящие аисты и надпись «Любимый Брест».
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Завтра в нотариальных конторах Бреста и Брестского района пройдет акция по бесплатному консультированию граждан, приуроченная ко дню города Бреста. Нотариусы Брестского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. Полный список нотариальных контор и бюро, расположенных в Бресте и время их работы, можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by. И последнее. В Барановичском районе активно идет подготовка к областным дожинкам. К знаковому событию готовится основательно не только специализированные предприятия. Трудовой десант во главе с заместителем председателя райисполкома Михаилом Борисевичем ударно потрудился на благоустройстве в парке деревни Новая Мышь, чтобы сделать зеленый уголок еще уютнее. В парке подготовлено основание для будущего газона, наведен порядок. Уже появились новые дорожки из мелкоштучной бетонной плитки. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27, в Барановичах 22-24, в Бресте и Пинске сегодня 23-25 с плюсом.
0: Наши песни

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Самое доброе утро всем тем, кто по каким-то причинам в выходные дни оказался по ту сторону праздничных баррикад, друзья, и подтверждение тому самые настоящие, не в скобочках, реальные цифры. Брещина действительно отметила свое 1007-летие, город успел наполниться музыкальными композициями, яркими красками и тысячами улыбок, и День города действительно традиционно объединил жителей, гостей нашего первого региона, превращая привычные улицы в некое большое праздничное пространство, где действительно каждый смог найти что-то по душе. Поэтому я надеюсь, что все те, кто по каким-то причинам смог все-таки прикоснуться к большим праздничным мероприятиям, я думаю, тут не стоит говорить о том, насколько все было ярко, масштабно, красочно и, конечно же, аппетитно, но а те, кто по каким-то причинам смог уехать за город, все-таки услышал по прибытию от своих близких, родных, бабушек, дедушек, родственников, насколько все было феерично, по-другому и не скажешь. Ну вот сейчас традиционно встречаем понедельник в компании «Самого доброго утра» Юлии Майской и Влада Романенко. Всем огромный привет.
2: Ну что, друзья, понедельник в нашей компании, он всегда легкий, сомневаться не стоит. И если вы очень активно отдыхали, значит, пришло время очень активно поработать. И как нельзя лучше для этого подходит, что правильно, понедельники. Так что, друзья, совсем скоро расскажем, чем понедельник и каким образом, и каким событием он отличился в истории. Так что будьте с нами. Всем привет. Делайте громче и помните, куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути.

0: Что ни день, то праздник.
1: Именно так, друзья мои, когда ты приходишь на любимую работу, ранним утром ты понимаешь, тара-тара-там-пу, праздник наступил прямо сейчас. Я очень надеюсь, что вы радостные эмоции испытываете сегодня в этом понедельнике, забрав из, в общем-то, воскресных, субботних, пятничных событий все самые классные яркие впечатления с собой, принося в этот понедельник в виде разговоров с коллегами. Все это однозначно сегодня будет. Друзья мои, ну а что день подготовил сегодня, что можно отметить прямо сейчас, рассказываем. 27 июля. Календарь показывает, друзья мои. Ну, а сегодня можно отметить день рождения гамбургера. Всем приятного аппетита. Если вы завтракаете ими, я не завидую вам вашей фигуре, друзья мои. Но на самом деле, по популярной версии, 27 июля в далеком 1900 году владелец одной закусочной, в общем-то, посетил такую вот идею в своей голове, точнее, идея в его голове появилась, что хорошо бы котлету засунуть между, в общем-то, кусками хлеба. Клиенту требовалась еда, которую можно было бы взять с собой, и кухня ответила на этот запрос максимально убедительно. Друзья мои, с тех пор гамбургер шагает по планете. Как можно отметить, спрашиваете вы? Я слышу эти вопросы. Очень легко. Приготовьте гамбургер дома, друзья мои, да, и соберите его по собственным правилам, и тогда гамбургер будет самой правильной едой этим утром. Сыр, овощи, острый соус, сладкий соус, котлета, соленый огурчик, свежий огурчик. Сегодня никто не имеет права, мне кажется, сказать вам о том, что от гамбургера, знаете ли, прибавляется вес. Главное, чтобы инструкция помешалась в вашем рту, было все вкусно, запивайте горячим ароматным кофе и вперед навстречу понедельнику.
2: Ох, но в перерывах между булками с котлет, друзья мои, можно не представить.

0: Как мне познакомиться с кем-нибудь, завести неожиданные разговоры, которые вполне себе могут изменить ваш день. Я уже не говорю про жизнь в целом и настроение, но иногда и, конечно же, ваш взгляд в целом на все, что происходит вокруг. Но вот сегодня отмечают, между прочим, день 5 случайных встреч. Так что загибайте пальцы, найдите то недостающее количество и звено людей, с которыми вам по пути, если у вас один друг, если два, это не беда. Возьмите с собой компанию из 5 человек и шагайте дружно по нашему прекрасному первому региону. Удивляйтесь, конечно же, мечтайте, не забывайте о том, что все самое лучшее ждет вас где-то там за углом. Ну а мы начинаем, как правило, самые лучшие и бодрые музыки на волнах радио Брест.
1: Это так что, друзья мои, делайте громче и помните, что нас можно ловить абсолютно на самой счастливой волне и позитивной, в том числе в понедельник. Радио Брест FM.бай. Заходите на наш сайт, кликайте кнопку и слушайте нас по всему миру, где есть интернет. Главное, чтобы тянул интернет, правда? Да, потому что в понедельник, мне кажется, ничего не раздражает так, как отсутствие интернета на работе. А потом еще, конечно, включайте нас на 104.8 FM в Бресте. А еще просто можно сказать: Алиса, включи радио Брест. И именно здесь мы будем рассказывать о классных событиях, интересных и новостях, и полезных, и бесполезных, для того, чтобы этот понедельник был абсолютно легким в вашем случае. Всем привет!
2: Что ни день, то праздник.

0: Погода. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за гроз ветра и сильных ливней. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди и грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9, при грозах порывы до 14, местами до 20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 22-24, в Бресте и Пинске 23-25 с плюсом.
1: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой?
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
9: Слухай наших.

0: Ну что, друзья, всем привет! 7:34. Это мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро». Юля Майская и Влад Романенко. И прямо сейчас время для нашей рубрики «Топ-3 самых». Слушайте внимательно. Возможно, вы сегодня окажетесь в списке. А ведь мы-то на самом деле наблюдали, друзья мои. Да, именно так. Ну вот, были невероятно крутейшие гуляния здесь. Мы отмечали абсолютно всей Белоруссию. День города Бреста. Это невероятно круто. Но были и те, которые... Пойдем туда. Ай, не хочу. А давай сходим на ту локацию. Ай, не пойду. А пошли, слушай, там на набережной такое, Брестский рубеж. А мне не интересно, не хочу. Друзья мои, я решила разобраться, а кто они? Главные нехочухи и, в общем-то, мастера своего удобства из всего представителя зодиакального круга. И по мнению астрологов я прибегла к их помощи. Итак, главными нехочухами из всего гороскопа, по версии астрологов, являются тельцы, водолеи и, собственно, еще стрельцы, оказывается. Тельцы любят стабильность, комфорт, на любую бурную деятельность соглашаются только при виде четкой личной выгоды. А если дело не приносит удовольствия или кажется бессмысленным тельцам, сдвинуть его, этого тельца, с места «не хочу» практически невозможно. Стрельцы, как вы вообще попали в этот список? Я не понимаю. Нужен особый эмоциональный настрой, оказывается, стрельцам, и вдохновение от скучной рутины. Они просто уплывают в свой внутренний мир и наотрез отказываются суетиться. Поэтому вот это «ай, не буду, не хочу», «ай, ладно». Вот это тоже про стрельцов. Далее, водолеи, на вас тоже указывают астрологи. Обожаете, оказывается, вы свободу, независимость. Теперь вы, в общем-то, не можете встать в жесткие рамки, и вас никто не может туда поставить, потому что «ваше не хочу» звучит, оказывается, властно. Если водолею неинтересна задача, он превратится в главного «не хочу», который будет отвлекаться, искать отговорки и откладывать дела на потом. Вот такой список. Если с ним не согласны, обязательно дайте обратную реакцию. 33-код-399-0011. А если мы сегодня попали в точку, тоже дайте свое согласие.
1: Ну, если уж говорить конкретно про нехочу, друзья, ваша цель следующая. Сделать глубокий вдох, выдох, а вот тут самое главное не сдуться и как-то дойти, добежать, доковылять до конца этой недели. Но рабочий понедельник все-таки берет свое, поэтому готовьтесь к каким-то неожиданным, прекрасным, надеюсь, поворотам. Ну и, как всегда, буквально через композицию гороскопу, поэтому дождитесь.
0: А еще, друзья, хочется, знаете, что вам сказать? Если вы хотите услышать невероятно крутые, приятные слова утром в понедельник, мы готовы говорить их. Пятница, пятница, пятница.

0: А вот и гороскоп.
1: И если планы до понедельник сегодня были у вас, дорогие друзья, влюбиться по уши, если не влюблены, обязательно делайте это, потому что мы уверяем вас, понедельники для этого подходят очень даже. Ну а что день подготовил для каждого представителя зодиака Лева Круга, разбираемся прямо сейчас.
2: Ну и узнаем у вас, наши овны, вам все-таки звезды советуют с особенной осторожностью подходить к своим импульсам, взвешивайте все за и против, но уж потом бросайтесь в бой.
1: Тельцы, сегодня день обещает быть наполненный новыми знакомствами и интересными встречами. Однако будьте готовы, тельцы, к непредвиденным тратам, которые могут оказаться весьма существенными.
2: Ну, близнецам нужно быть готовыми менять планы на ходу. Сегодня неожиданные озарения будут приходить волнами, открывая перед вами все новые-новые двери.
1: Раки, это понедельник. Сегодня дела могут пойти не по плану, что вызовет бурю негативных эмоций. Вдобавок ко всему могут всплыть старые раки, давно забытые проблемы, которые добавят вам хлопот. Так что, раки, постарайтесь сегодня в этот понедельник не принимать все близко к сердцу.
2: Слушайте, вот львам сегодня лучше не думать об общественном мнении, поэтому сконцентрируйтесь на своих желаниях и наберите смелости, чтобы притворить их в жизнь.
1: Девы, что у вас? День сегодня предупреждает, знаете что, избавиться от перезагрузок разного рода, потому что здоровье может сегодня дать сбой. Прислушивайтесь, девы, к сигналам своего организма. Все свободное время лучше посвятите себе и любимому.
2: Весам пора найти баланс между желаниями и долгом, поэтому смело ищите компромисс и не думайте, что так проявите слабость.
1: Скорпиончики, ваше переменчивое настроение сегодня будет отталкивать окружающих, так что постарайтесь не быть злопамятными и учитесь прощать. А еще гороскоп на сегодня скорпионов предупреждает, что в этот день вы можете быть особенно раздражительными. Будьте внимательными.
2: Стрельцам не стоит медлить с новыми решениями, поэтому делайте шаги в будущее, не опасаясь провалов. Судьба выведет вас в нужное русло.
1: Козероги, что по плану у вас, я вам рассказываю. Успех, который кажется таким близким, может обернуться, знаете ли, чем-то неприятненьким. Держите своих желаний, козероги, под контролем эмоций в том числе. А вообще, козероги, день благоприятен для активного отдыха.
2: А вот водолечкам пора понять, что другие люди относятся к вам и их мыслям иначе. Поэтому отриньте свои опасения, ведь они могут быть беспочвенными. Поэтому будьте смелее.
1: Рыбы, на сегодня для вас гороскоп рекомендует следующее. Не проявляйте излишнюю инициативу, иначе вы рискуете получить много ненужной работы, которая отнимает уйму времени. А вот одиноких рыб сегодня ждет незабываемая встреча, которая может изменить их жизнь. Вот я вам про это и говорила в начале гороскопа. Влюбляйтесь сегодня по уши, кому любовь необходима в жизни.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Радио.

0: сплю и вижу.
1: Кстати, я вот подумала, знаете что, крутая уважительная причина. Ты почему опоздал сегодня на работу? Ну что произошло опять? Ну как что, я залип на своем сне. Ну невозможно было просто от него оторваться. Залип и все, ну даже песни про это есть. Как люди залипательно смотрят свои сны. А вы хотели, чтобы я вовремя на работу пришел. Правда, бывает такое. Друзья мои, в рубрике «Сплю и вижу» мы-то на самом деле разбираемся, что ваши сны означают наяву. Рассказывайте нам, что приснилось сегодня. Может быть, какой-то мега-супер положительный, эмоционально классный задорный сон. А может быть, вам приснился кошмар, и вы с самого утра не можете приступить к работе и действительно реальным мыслям, пока мы не расскажем вам, что означает ваш сон наяву. Пишите 33-код 3990011, мы ждем.
2: У нас, кстати, есть классный претендент на сон, и Сонька-то Ольга, вот, кстати, я вот посчитать успел, у вас сон делится прям на целых два акта. В общем, значит, приснилось море, рыбаки ловили рыбу, попалась одна очень большая, хотела помочь ее освободить, но один из рыбаков сам ее отпустил, но она вот прямо-таки, я так понимаю, к вам в руки плыла. Но вот вторая часть говорит о том, что вот после принятия душа все вот такое вот полотенце было в какой-то мелкой тени, зеленой траве. В общем, если объединить это все в один сон, это попытки споймать, в общем, ту самую, наверное, пресловутую золотую рыбку, но которая потом, собственно говоря, сама и уплыла в водоем. В общем, Ольга, рассказываем, отпустить рыбу во сне — это знак готовности расстаться с чем-то отжившим и ненужным. Возможно, вы довольно-таки слишком давно цеплялись за какие-то обязательства, которые сдерживали ваше развитие. Поэтому сон намекает, пришло время двигаться дальше.
1: Ой, слушайте, это какой-то кошмар. Это полотенце в зеленой тине. Это вообще, что вы себе там наснили, друзья мои? Бывает же такое, когда ты просыпаешься, приснился кошмар, и ты четко не понимаешь, а как же действительно войти в реальную жизнь, когда буквально пару секунд назад в твоей голове были еще кошмары. Сознание в том числе. Кстати, друзья мои, чтобы быстро проснуться от кошмара и забыть его, оказывается, рекомендуют сомнологи сделать резкое движение или начать очень часто дышать, а затем сразу переключить внимание на реальные предметы и выпить воды. Мол, о, пыль на комоде, о, шторы давно не стерны, а, я ж окно не помыла на Пасху. Все, сразу, друзья мои, реальная жизнь действительно так или иначе вступает в свои права, и кошмар очень даже как рукой снимает, и появляется другой кошмар. Реальные обязательства, которые вы так или иначе не выполнили. Так что, друзья, всем сегодня светлой головы на старте этого классного понедельника. И пусть обязательно в вашем случае сегодня будут сны только потом, к вечеру. А сейчас классного старта и полетели навстречу новому дню в нашей компании. Всем привет!
0: Сплю и вижу.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. С 1 августа в Беларуси увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Так, с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составят на первого ребенка 1057 рублей 70 копеек, больше, чем на 56 рублей. На второго и последующих детей 1208 рублей 80 копеек, больше на 64 рубля. На ребенка-инвалида 1359 рублей 90 копеек, прибавка 73 рубля. В Минтруда отметили, что размеры пособия выросли на 5,7%. Учения силами территориальной обороны Малорицкого и Драгичинского районов Брестской области будет проходить по 28 июля, сообщили Белта в Министерстве обороны. Мероприятия состоятся под руководством заместителя председателя Брестского облсполкома. Они станут частью учебных сборов с военнообязанными территориальных войск. В эти дни будут отработаны вопросы охраны объектов, обеспечения особых правовых режимов, борьбы с диверсионными группами противника и применения беспилотных летательных аппаратов и защиты от них, рассказали в министерстве.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Национальном парке Беловежская пуща ученые нашли загадочный гриб-паразит, сообщает Белта со ссылкой на научный отдел нацпарка. Грибы рода Сизигоспора специализируются на зомбировании других грибов, перехватывая контроль над их клетками и превращая их тела в причудливые мозговидные наросты. Ранее данный род в Национальном парке никогда не регистрировался, обратили внимание в научном отделе. Чтобы выяснить, какой именно из нескольких видов Сизигоспора обосновался в Беловежской пуще, гриболюбивый или другой более редкий неизвестный науке вид, ученым предстоит провести микроскопические и генетические анализы, подчеркнули в нацпарке. Новости компании. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27, в Барановичах 22-24, в Бресте и Пинске сегодня 23-25 с плюсом.

0: эфире Майская и Романенко.
1: Всем привет, дорогие друзья! Это мы здесь на старте нового дня. 8 часов и 6 минут. И знаете ли, мы готовы вас заряжать. Энергии у нас полно. Абсолютно мы ее не растратили, когда отмечали вместе весело, ярко, задорно, круто, а самое главное, запоминающий день города. Друзья мои, все сегодня похожи друг на друга отчасти. Знаете почему? Да потому что сонные все, друзья мои, да, обещали себе сегодня пораньше проснуться, сделать все дела, а еще пораньше вчера лечь спать. Ну что вы, у вас уважительная причина сегодня выглядеть все одинаково. Немного отекшие, немного улыбчивые с самого утра, ну потому что подушка вмялась в ваше лицо, и вот эту вот силу притяжения друг от друга никак нельзя было разорвать. Ну а мы напомним, что сегодня на календаре 27 июля. Друзья мои, вообще игра цифр потрясающая. Смотрите, 27-07-20-26. А, загадочная история, правда? Может быть, этот день действительно поистине окажется сегодня очень необычным в вашей биографии. Возможно, вы решили на конец июля отложить какое-то сложное очень дело. Ну, знаете, что вам это необходимо сделать. Ну, не знаю, может быть, для профессии, может быть, для роста карьеры, если вы занимаетесь, например, организацией праздников, либо сами участвуете в праздниках. Например, вам освоить ходули нужно. Друзья мои, уж не знаю, зачем. Круто, да, так команда утреннего шоу на ходулях добирается утром на работу. Друзья мои, это было бы вау. Но сегодня день ходьбы на ходулях отмечается. Я к чему веду? Праздник предлагает посмотреть на мир немного свысока, друзья мои, но с добрым сердцем, исключительно, в буквальном смысле. Ходули веками использовали не только артисты, а даже пастухи во французских еще деревнях когда-то. На них, в общем-то, над болотной местностью проходили. Ну, а строители тоже, между прочим, и на сегодняшний день применяют какие-то специальные ходули, друзья мои. Вообще, для домашнего празднования достаточно подняться на одну ступеньку и торжественно сообщить, что карьерный рост, ну да, состоялся. Риск минимальный, самооценка на нужной высоте, друзья. Сегодня именно такие мысли пусть будут в вашей голове.
2: Слушайте, ну вот напрыгаться, как говорится, отблагодарить после всего этого очень приятным в виде аппетитного десерт. Кстати, многие предполагают и ошибочно предполагают, что крем-брюле, день которого сегодня отмечается, он исключительно, знаете, повернут в сторону мороженого. Нет, мороженое со вкусом крем-брюле, да. А так вполне себе известный про французский десерт, который стал любимым лакомством гурманов по всему миру. Его ценят за его изысканный вкус, вот такую вот нежную текстуру и самую невероятно эффектную подачу с хрустящей карамельной корочкой. В общем-то, слюнки уже потекли. Да, знаю, друзья мои, ну потерпите. Надо еще до обеда, как говорится, доработать, ну а потом сделать себе небольшой приятный перекус в виде исключения только под самые любимые и проверенные хиты на волнах Радио Брест.
1: А еще дождитесь совсем скоро рубрика «Люди о людях». Расскажем кое-что интересное.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «Люди о людях».
1: Именно так, друзья, и сегодня в рубрике «Люди о людях» я хочу подтвердить на деле, что рост не имеет абсолютно никакого значения. А вот что в твоей голове, друзья мои, и какой запал у тебя внутри, вот это действительно так или иначе имеет значение в жизни, как называется, рост не меряется харизмой. Харизма определяет абсолютно все. Итак, сегодня готова рассказать про самых миниатюрных звезд российского шоу-биза, который, несмотря на свой маленький миниатюрный рост, так или иначе очень влияет на умы огромного количества людей. Рост, что я вам скажу, всего лишь-то цифры, правда? И эти знаменитости давно доказали, что можно быть ниже, в общем-то, большинства коллег, но при этом оставаться настоящими звездами. А помните, ниже ростом только Губин, оу, только дело не в размере, оу, да, правда? Ведь он давным-давно доказал о том, что невероятно талантливый, крутейший парень, который создал невероятное количество треков, песен, и автором являлся, конечно же, для многих знаменитостей, но вот потом как-то канул в лету, хотя мы до сих пор его вспоминаем. В общем, крутой парень. Анна Плетнева, помните такую? Конечно же, 153 сантиметра девчонка. Вау! Она одна из самых миниатюрных певиц российского шоу-биза, но именно ее сложно не заметить на сцене, согласитесь. Яркие выступления, эффектные образы и невероятная энергетика давно сделали артистку настоящей звездочкой, друзья мои. Та самая Ольга Орлова пресловутая, 157 сантиметров. Да, солистка первого состава блестящих, золотой состав, телеведущая, одна из самых узнаваемых звезд российского шоу-биза, тоже входит в список миниатюрных знаменитостей. Кстати, со спокойной улыбкой Орловой скрывается сильный характер, уверенность, которой можно только позавидовать. А еще Юлия Волкова, она тоже 150 сантиметров, друзья мои. Бывшая солистка Тату никогда не переживала из-за миниатюрного роста, на наоборот, ее харизма всегда была настолько яркой, что на сцене, конечно же, ее считывали не в сантиметрах, а считывали ее талант. Так что, друзья мои, ниже ростом только Губин. А вы невероятно талантливые люди, и даже если невысокого роста, уверена, что покорите этот мир.
2: Ну, а я с огромным удовольствием готов рассказать вам о следующей звездной супруге звездного супруга Джастина Тимберлейка, которая на собственном примере доказала, что никогда не поздно начать сначала. Джессика Билл спустя 9-летнего перерыва представила на Комик-Коне

0: один из шумевших фильмов «Matchbox» и рассказал, почему именно этот проект стал для нее поводом вернуться на большой экран. В общем, по словам Билла, она давно хотела вернуться в кино, однако ждала подходящего момента, и проекты актрисы привлекали ностальгические атмосферы картины, возможность снова поработать в жанре экшена и актерского состава. Ну а ее последней ролью на большом экране оказался фильм «Шок и трепет», вышедший аж в 2017 году. Ну, собственно, на примере наших прекрасных звезд мы доказываем следующее. Никогда не поздно не просто начать все сначала, а быть выше каких-то обстоятельств, которые, ну, к сожалению, бывают и выше человеческих возможностей. Так что, друзья, берите пример и двигайтесь вперед, несмотря ни на что.
1: И если, кстати, хотите стать выше сегодня, одев очень длинные каблуки, помните, рост не решает. Решает харизма. Удачного дня!
2: Люди, а...
3: Ну...

0: Погода. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за гроз ветра и сильных ливней. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди и грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9, при грозах порывы до 14, местами 20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 22-24, в Бресте и Пинске 23-25 с плюсом.
1: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
0: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

0: тобой навсегда, и это невероятно круто, друзья мои, с вами и навсегда. Мы готовы быть и встречать новый день, новую рабочую неделю. Понедельник, ох, какой он амбициозный, какой он необычный, потому что огромное количество воспоминаний, событий, так или иначе, каждый внес в свой в личный календарь. Были встречи, вы знаете ли, старых, забытых, знакомых, приятные, невероятные. Были новые знакомства, я уверена. А еще было море, конечно же, новых впечатлений и обязательно, друзья мои, побед. Без этого никуда. Ну, если вы отдыхали, друзья мои, то, конечно же, вообще везде по городу работали средства массовой информации, печатные СМИ, наши коллеги, журналисты, в том числе с телеканала «Беларусь-4 Брест». Одна часть, ну а вторая часть наших коллег, друзья мои, и родители, и телевизионщики, конечно же, были, знаете, где? Где? На вне эфира. 16 лет подряд сотрудники «Белтеле» радиокомпании меняют эфирный ритм на загородный фестиваль вне эфира. Стал традиционной такой площадкой для неформального общения, сплочения коллектива и обмена работниками вне рабочей атмосферы и обстановки. И это тоже, друзья мои, невероятно круто, красочно и ярко. Вне эфира — это фестиваль, который превращает все-таки, мне кажется, коллективы в более сплоченные и дружные команды. И наша команда, команда телерадиокомпании «Брест» в этом году пополнила свои ряды молодыми, амбициозными ребятами. И все конкурсные испытания оказались им по плечу. Задания брали сходу, поддержка была на высоте, а на финише коллектив вышел обновленным и заряженным. И это круто. Если вы хотите почувствовать этот невероятный вайб вне эфира этого крутейшего фестиваля сотрудников СМИ, который умеет не только четко организовывать свою работу, но и четко организовывать свой отдых, заходите в наши социальные сети «Белки радиокомпании Брест» для того, чтобы посмотреть, насладиться и впечатлиться в том числе.
1: Слушайте, ну все вот эти вот культурно-спортивные мероприятия, фестивали, к которым относится, конечно же, и пресловутый День города 1007-летия, отметил первый регион, это все один белорусский бренд. Да, друзья, и брендами пополняется наша прекрасная сторона благодаря вот, кстати, необычным весам, которые установили на День города. Я надеюсь, что каждый из наших слушателей, ну, если не каждый, то большинство успел прийти и взвеситься, и, конечно же, узнать свой вес в драниках, быть может, креветках, молоке, глазированных сырках, значит, огурцах и так далее и тому подобное. Вот напишите. Можете даже прислать фотографию вашего, значит, вот этого вот преображения в момент тех самых мероприятий. Вот что же интересно, вот я знаю, что мой коллега, например, взвешивался накануне, и его вес составлял, по-моему, около 8000 драников белорусских. Но это ли не чудо, друзья? Съесть такое практически невозможно, любить постоянно. Так что спасибо большое вообще, в принципе, за то, что вы активно участвуете в этом.
0: Это, знаете, если можно так сказать, съесть невозможно, весы покажут всю правду, сколько драников ты съел. Но я на самом деле видела эмоции и немного другие, когда проходили красивые девчонки мимо этих весов. Ой, тут про вес напоминают, но сколько можно, в чем драники? О, как давно я не ела драников. Эти были, конечно же, реакции абсолютно разные. Брещан, туристов, гостей города. И это невероятно круто. Друзья мои, мне кажется, мы настолько заряжены прошедшими выходными, что эта неделя на старте понедельника должна пройти отлично. Всем вам сил, бодрости. Мы на старте новой рабочей недели, но она пусть для вас покажется легкой и пролетит незаметно.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите «Беседу» плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: «Проверь меня, если сможешь».
1: Итак, друзья мои, здесь Юлия Майская, Влад Романенко. Это команда утреннего шоу «Самое доброе утро». И рубрика у нас такая «Проверь меня, если сможешь». Она дает возможность каждому из нас проснуться окончательно, а не просто делать вид. Вид, а вам, конечно же, улыбнуться, сделать заметку такую в голове, что, друзья мои, проверять, если можно, и вы сможете своих коллег в рамках рабочего дня. Это тоже такая, знаете ли, увеселительная история, которая поможет вам лучше узнать ваших коллег. Итак, мы начнем, пожалуй, мой первый вопрос летит моему коллеге Владу Романенко. Итак, расскажи мне и признайся честно, как на духу, а в чем ты действительно хорош?
2: В чем ты действительно хорош? Хороший вопрос. Я хорош в лене. Я хорош в поедании драников со сметанкой. Я хорош, в принципе, в приготовлении каких-то отдельных блюд, за которых, ну, пусть, может быть, и не похлопают собственноручно, но, знаешь, где-то вот после еды могут... Но это было хорошо. Это было аппетитно. Молодец.
1: Слушай, нашего коллега Андрея Пятина, ты уже, собственно, раскрыл, сколько вес у него в драниках, это все понятно. А расскажи мне, коль ты про драники заговорил. И ты на весы-то сам вставал на вот эти пресловутые?
2: А, ты имеешь в виду про эти весы? Да, про эти весы. Нет, ты знаешь, что меня не было в тот момент в городе, о чем я вот действительно очень сильно пожалел, поскольку, ну, невероятная штука вот с этими вот весами случилась. Правда, вот интернет, особенно наш брестский, ну, запестрил количеством разной, значит, продукции нашей белорусской. Жалею, Майская, вот честно.
1: Романенко, если Пятен в драниках взвесился, окей. Тогда давай ты взвесишься в сливках и потом тоже покажешь нам, чего там получилось
2: хорошо,
1: по литрам.
2: Все, договорились.
1: Литры, миллилитры, там будет просто триллионы литров, наверное.
2: Тонны! Я бы даже так сказал.
1: Ладно.
2: Хорошо. Юль, лови следующий вопрос. Вот и чем бы ты занялась, если бы тебе в жизни никогда бы не пришлось работать?
1: Чем бы занялась?
2: Ага.
1: Слушай, вот как-то ты мне задавал вопрос, если бы можно было выбрать, чем бы я занималась, помимо работы на радио, если бы не радио. И я тебе ответила. Вот сейчас, если бы ничего не нужно было делать, так, я бы тебе тоже так ответила. Ага. Я бы занималась тем, что создавала бы нечто своими руками. А это невероятно классные винтажные стулья. Я бы переделывала старую мебель под новую, сохраняя историю той или иной этажерки, которая появилась, возможно, еще в прошлом веке. И для меня это правда. История предметов, история, в принципе, человечества земного шара безумно интересно. И было так всегда, еще со школьных лет. Так, Романенко, расскажи мне, а что нужно сделать человеку, чтобы сразу потерять твое доверие?
2: Что сделать человеку? Слушай, я вот стараюсь сам этого не допускать, но, к сожалению, так получается. А проигнорировать несколько звонков телефонных, если действительно требуется помощь, да, бывает такое. Но, с другой стороны, человек, ты не можешь знать, почему именно я ему звоню, да, то есть по какой-то причине. Поэтому тут, наверное, дело все-таки во мне. Знаешь, не ответить на 3 звонка подряд, это, конечно, ой, подшатнет репутацию.
1: О, вы знаете, вот хорошо, что у человека есть выбор, да? Ведь можно подумать, слушай, да ну, твоя репутация, все, шатнулась, извини. А можно подумать о том, что человек занят, правда,
2: конечно,
1: и не услышал.
2: Конечно.
1: В общем, всегда во всем есть выбор, так или иначе. Да. Хорошо, твой вопрос мне.
2: Так, хорошо. Вот если человека в твоей жизни, быть может, кто-то из близких друзей или родственников, или знаменитостей, за которым ты пристально наблюдаешь?
1: Нет, таких абсолютно нет. Могу сказать, что есть коллеги в моем окружении, за которыми я пристально наблюдаю, друзья мои, в исполнительности их работы, да и не только. На самом-то деле я наблюдаю за теми людьми, у которых могу учиться. Это правда. Потому что есть люди, которые настолько вот затягивают своим трудом, своей работоспособностью, так идут к цели, делают это настолько увлекательно и через социальные сети, и в жизни в том числе, что меня это увлекает. Всегда тянулась за людьми честными, улыбчивыми и теми, кто не боится труда во всех отношениях. Поэтому, если вы, люди, трудопчелки, я бы так сказала, уже, конечно же, на старте рабочего дня 8:57, знаете, что команда утреннего шоу «Самое доброе утро» поддерживает вас во всем. И у вас сегодня обязательно все получится.
0: «Проверь меня, если сможешь». Наши песни –

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Словакия заинтересована в том, чтобы отношения с Белоруссией были лучше и результативнее. Об этом в беседе с корреспондентом Белта заявил в Бресте чрезвычайный полномочный посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш. «Нам надо не только на центральном уровне, на уровне большой политики выстраивать отношения, но и на уровне регионов. Я очень рад, что вместе со мной здесь делегации Словакии из города Вранов над Топлёу. Это побратим Бреста. Я это высоко оцениваю. Мы хотим, чтобы намного выше и лучше были наши отношения. И результативнее в торговле, внешнем обороте, в культурно-спортивных связях, туризме. Все-таки Брестская крепость великолепная, есть что нашим людям показать. И они сейчас требуют, чтобы им говорили правду», – сказал Йозеф Мигаш. Готовится пакет документов для заключения соглашения о дружбе и сотрудничестве между Брестом и азербайджанским Нахичеванем. Об этом сообщил чрезвычайный полномочный посол Азербайджанской республики в Республике Беларусь Магирам Алиев. Дипломат впервые разделил с брестчанами день города, который неразрывно связан с годовщиной освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. Брестская крепость навсегда вошла в историю как непобежденный пример героизма. Подвиг ее защитников, как и воинов, освобождающих Брест, является частью общей истории наших народов. Для нас особенно важно, что Беларусь продолжает хранить память о героях Великой Отечественной войны, независимо от их национальности. Эта память служит прочной основой современных отношений между Азербайджаном и Беларусью, отметил Магирам Алиев. О том, как в Беларуси работают с молодежью в деле сохранения исторической правды, в эксклюзивном интервью ежемесячному немецкому изданию «Хинтергрунд» рассказал член Совета Республики, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» историк Александр Каркатадзе. Во-первых, введены обязательные курсы истории Великой Отечественной войны во всех школах и вузах. Во-вторых, учащиеся регулярно посещают мемориалы «Хатынь», музей истории Великой Отечественной войны в Минске. Наши военные музеи – самые посещаемые в стране. Нужно выводить молодых людей из зоны комфорта, чтобы они ясно понимали, своей сегодняшней мирной жизнью они обязаны тем, кто погиб за нее 85 лет назад. К тому же сохраняется семейная традиция приезжать в Брестскую крепость целыми поколениями, рассказал Александр Каркатадзе. Сегодня некоторые западные исследователи пытаются доказать, будто в Бресте не было ничего особенного, и все это исключительно советский миф. Однако, если сравнить воспоминания советских солдат и мемуары немецких окопников, вы поразитесь, насколько они близки. Правда, все равно пробивает себе дорогу, сказал Александр Каркатадзе.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Беларусь подтверждает неизменную готовность к конструктивному диалогу с Польшей о сохранении экосистем Беловежской пущи. Это подчеркнул заместитель начальника отдела международного сотрудничества Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Евгений Корзун на 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит по 29 июля в Пусанском выставочном конференц-центре. Говоря о сохранности объекта всемирного природного наследия, ЮНЕСКО «Беловежская пуща», Евгений Корзун отметил: «Мы убеждены, все вопросы, связанные с пущей, должны решаться сугубо на профессиональной основе и в строгом соответствии с международными природоохранными договорами, как универсальными, так и региональными». Представитель Минприроды обратился к комитету и секретариату с просьбой выступить в роли посредника между Республикой Беларусь и Республикой Польша. Ивацевичский опытный лесхоз увеличивает выращивание саженцев с закрытой корневой системой до 5 миллионов в год. Лесхоз запускает масштабное расширение тепличного комплекса, чтобы удовлетворить растущие потребности лесного хозяйства в качественном посадочном материале, сообщает СБ «Беларусь сегодня». Планируется к 4 существующим теплицам, в которых выращивает лесопосадочный материал с закрытой корневой системой, ввести в эксплуатацию еще 4 теплицы и увеличить выпуск такого лесопосадочного материала с 3 до почти 5 миллионов штук в год. Барановичи по одному из показателей значительно обогнали Несвеж по популярности среди туристов. Один из белорусских онлайн-сервисов для краткосрочного бронирования жилья проанализировал собственную статистику и пришел к выводу, что Барановичи пользовались наибольшей популярностью среди городов, которые не являются областными центрами. Следом в рейтинге идет Пинск. К слову, в Барановичах находится парк животных, который традиционно занимает лидирующие позиции по посещаемости среди туристических объектов региона. Среди областных центров Брест занял 3-е место, уступив только Минску и Гродно. И последнее. Гончарные традиции 15 века оживут в деревне Городная Столинского района. На базе единственного в Беларуси центра гончарства сегодня стартует областной открытый пленэр гончаров, объединяющий 18 мастеров гончарства и керамики из Беларуси и России. Кульминацией станет праздник «Городнянский кермаш», который состоится 1 августа. Гостей и жителей района ждут зрелищная выгрузка обожженной посуды из старинной гончарной печи, праздничное шествие участников пленэра, торжественное закрытие и вручение дипломов мастерам, работа областной выставки мастеров народного творчества и уникальный этнографический концерт «Рух земли». И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест FM by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
2: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27, в Барановичах 22-24, в Бресте и Пинске сегодня 23-25 с плюсом.

0: В эфире Майская Ермоненко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Мы, дорогие друзья, всем привет-привет. Вы слышали этот будильник? Да, запомните. Теперь можете вообще не включать свои будильники, если только вам не нужно просыпаться раньше 7 утра, потому что мы, команда утреннего шоу, готовы стать вашим будильником, вашей приятной родиной побудкой, если хотите, с понедельника по пятницу. В рамках 7 до 11 утра здесь звучим для вас, конечно, заряжая вас по полной программе. И за это, а, не нужно платить, б, не нужно искать электроэнергию, просто нужно включить свою любимую радиостанцию. Сделать это можно посредством онлайн-вещания radio.brest.fm.by. Наш сайт. Заходите, кликайте кнопку и слушайте нас по всему миру. А еще можно сказать: «Алиса, включи Радио Брест». Она сделает это. Мы с ней хорошо знакомы, друзья мои. И будем ближе друг к другу посредством звучания через умную колонку. А еще, друзья, у каждого из вас есть уникальная фирменная возможность стать частью прямого эфира утреннего шоу. Каким образом? Да просто участвовать в нашей народной перекличке. Наша рубрика гласит: «Пересчитайся слева направо от первого до второго». Я здесь, он тоже, где вы. Рассказывайте нам об этом. 33-код-399-0011. Номер нашего студийного вайбера. Чат активен, вот сюда пишите, как зовут вас, где слушаете утреннее шоу. Ну и, конечно же, рассказывайте о том, как вы отметили День города, какие локации посетили, чем впечатлились больше всего и, может быть, то, о чем говорить, готовы сегодня бесконечно. Женя Дом. Человек, который, в общем, с российским паспортом, живет в городе-герое Туле, но каждый раз следит за нашими социальными сетями и смотрит, как город Брест отметил свое 1007-летие. И вот какие мысли выражает Евгений.
2: Итак, Юлий, Влад, добрейшего утра. Всем продуктивной недели. С удовольствием наблюдал через соцсети за праздничными мероприятиями, посвященными Дню города. Вот столько интересных локаций, зарядился позитивной энергией. Любимый Брест, как всегда, прекрасен. Ну и как всегда прекрасны ваши сообщения, Евгений, потому что вовремя и к месту. Спасибо большое за вот такой вот большой радушный комплимент в сторону первого региона. Надеюсь, Женя, еще не единожды встретимся и обязательно пообщаемся вне эфира. Ну и, конечно же, вам отличного настроения и прекрасного продолжения дня.
1: А вот еще прилетело сообщение от Светланы. Она пишет: «Доброе утро». А нет, самое доброе утро. О, Светлана, спасибо, что поправились. Нам приятно. Мы приехали к вам на день города из Пинска. Отметьте, шикарно. Спасибо организаторам за все большое. Остались с ночевкой в гостинице в Бресте, а сейчас держим путь домой в Пинск вместе с вами. О, спасибо огромное. Ну, рассказывайте, увезли огромное количество впечатлений, да? Главное, чтобы память на телефоне не была переполнена, и чтобы вы свои впечатления смогли, конечно же, увести в своей галерее. Ну, а если вы по дороге с нами сейчас, друзья мои, на работу, либо из Бреста, правда, отметив День города, доезжая до своих домов, мы готовы вас сопровождать, куда бы вы ни направлялись.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Голосом, и знаете ли, так и хочется прикоснуться до ее творчества. Я это и делаю. Да, у меня на репит стоят некоторые ее песни. Правда, очень она мне близка по духу, по исполнению своих желаний и по тем мечтам и целям, которые ставят перед собой. Кстати, Юля Зиверт, когда-то, будучи школьницей, очень мечтала попасть в Париж, друзья мои. Кто знал, что пройдет несколько лет и действительно певец сможет осуществить эту свою мечту, друзья мои. Ну а кто не может осуществить такое в ближайшее время, знаете ли, если вы не идете к Эйфелевой башне, то Эйфелевая башня идет к вам. Я к чему? Слушайте, один потрясающий, мега-крутой дедушка превратил обычный огород, да, на который сажаются огурцы, помидоры и баклажаны, а еще капуста и так далее, в маленький Париж ради любимой внучки, друзья мои. Он своими руками собрал копию Эйфелевой башни высотой почти 15 метров, и теперь к необычной постройке приезжают посмотреть даже из соседних районов. Ну, что я могу сказать? Дедушке-то респект, правда, и уважуха, как говорят в народе. Потрясающе, очень круто. Что делает любовь с людьми? Ну, кстати, в Париже есть тоже город Брест. И если наш город отметил 1007-летие, то вы когда-нибудь задумывались о том, а сколько же французскому Бресту лет? Он, между прочим, находится от Парижа

0: всего в 500 километров. Ему примерно 1170 лет, французскому Бресту, так как его укрепления были заложены еще в римскую эпоху, друзья мои. Вот такая маленькая сводка, небольшие цифры, но я уверена, что это вас удивило. Вы обязательно запомните эту информацию и поделитесь с остальными.
1: Ну, слушайте, от невероятно работящих дедушек переходим к кулинарным бабушкам, друзья мои. Поэтому прямиком с Парижа до города, хотел сказать, до страны, до той самой Ямайки мы с вами отправимся и напомним, а может быть даже и расскажем для кого-то, что у нас в мире существует невероятно стильная, невероятно классная 96-летняя бабушка-блогер, которая занимается кулинарией всю свою жизнь. Действительно, она вошла в книгу рекордов Гиннесса как самый старейший блогер-кулинар. В общем-то, о одном достижении рассказывают ее все новые и новые рецепты. В общем-то, занялась она блогингом 3 года назад, и все рецепты она берет и собственноручно заполненной кулинарной книги с теми самыми пожелтевшими листами страниц. В общем-то, женщина показывает и национальные ямайские блюда, и еду других стран. В общем-то, друзья мои, какие бы бабушки ямайские, пружанские, столинские не были, это всегда приятно сердцу и, конечно же, вкусно вашему желудку. Поэтому, друзья, если успели нагулять аппетит, но подождите, потерпите, давайте перебьемся не менее вкусными аппетитными композициями, которые играют на волнах Радио Брест.

0: Погода. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9, при грозах порывы до 14, местами 20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 22-24, в Бресте и Пинске 23-25 с плюсом.
1: Реклама. Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Слушай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Ну, слышали знакомый голос? Правда, невероятно крутейшее украшение, я бы сказала, бриллиант, Севиль, группа Артик и Асти. И то, что творилось у нас здесь, в Бресте, на стадионе «Строитель», конечно, огромное количество социальных сетей, страниц передавало этот вайб и эту атмосферу. Людей было огромное количество для того, чтобы ворваться хоть как-то на стадион и посмотреть. Друзья мои, я знаю, что люди занимали за 3-4 часа очередь для того, чтобы быть на стадионе и увидеть Севиль воочию и этот невероятный драйв и концерт, который там состоялся. Вход был свободный, и, конечно же, огромное количество брещан и туристов и людей из других городов привлек этот момент, поэтому люди приезжали отовсюду. Я очень надеюсь, что вы тоже запечатлели сие моменты. Если нет, заходите на наши страницы «Радио нижнее подчеркивание Брест» мы в Инстаграм и посмотрите. Действительно, концерт был просто невероятный и виртуозный. Я не просто так начала свой разговор с того, что Севиль — это бриллиант, украшение группы Артик и Асти. А сейчас хочу рассказать, что ювелир, девушка, которой никто не дарил бриллианты, придумала сделать следующее. Она превратила гайки и болты в украшения с драгоценными камнями. Вот так, мальчишки, понятно. В коллекции кольца, выполненные из нефрита, цитрина, рубина. Автор рассказала, что это часть новой серии работ, в которой также появится ожерелье и еще больше таких винтов, болтов классных, украшенных всякими разными рода дорогими, возможно, даже драгоценными камнями. Помните, что лучшие друзья девушек – это надежные, классные и умные мужчины, друзья мои. Когда есть такой рядом и шагает с тобой по жизни, тогда можно расслабиться.
2: Ну и, собственно, в продолжении темы еще одни молочные облака, не путать с облака молока, встретили фестиваль благодаря одному из самых воздушных праздников нашей Беларуси. Вчера у нас отмечали День парашютиста, и порядка 10 белорусов взмыли вверх и действительно отметили это огромным количеством танцев в воздухе. Действительно, вся вот эта вот вечеринка прошла на высоте 2000 метров, и всего в воздухе было порядка 8 парашютистов и двух летчиков, и с момента взлета до начала прыжков в 20 минут продолжался настоящий диджей-сет. В общем, к слову, подходов было два. Сначала поднялись, значит, на высоту 1500 метров, но потом уже на те самые пресловутые 2000 метров. Но, как правило, все хорошо видно с высоты. Вы так и знаете, друзья мои. Поэтому, если захотите посмотреть на какие-то события, то обязательно нужно подняться чуть-чуть повыше, чтобы посмотреть не только за праздничными мероприятиями, но и за своими действиями, которые вы сегодня будете совершать в этом понедельнике. Поэтому всем легкости!

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Самое доброе, активное утро, 9 часов 51 минута. Дорогие люди, всем огромный родинный привет. Я очень надеюсь, что вы вместе с нами уже добрались до этого периода, до этого времени. Ну, расскажите, сегодня удалось не проспать, а? Удалось прийти вовремя на работу, либо на ту самую пресловутую встречу, о которой вы, возможно, думали все выходные, и, может быть, серьезность этой встречи не давала вам покоя. Расскажите, поделитесь, друзья мои. А может быть, вы на старте нового дня пришли совершенно с другими мыслями, потому что выходные уделили время социальным сетям, да, посмотрели на других, сравнивали себя и пришли к выводу, что не дотягиваете вы. Ох, эти хмурые мысли, каждодневные, так или иначе, иногда они появляются у каждого из нас в голове. Друзья мои, нейробиологи, знаете, что подтверждают? Что просмотр Инстаграма и ТикТока активируют те же зоны мозга, что и физическая боль. Вот вам. А социальное сравнение – это не слабость все-таки, а эволюционный механизм, друзья мои, который теперь работает против нас появлением социальных сетей и вот это вот отредактированные фото, да? А еще за 30 минут просмотра отредактированных этих самых фотографий уровень удовлетворенности собственной внешности падает аж на 40%, да? А у женщины на 25, оказывается, у мужчин. Это не субъективное ощущение, я вам хочу сказать. Это абсолютно измеряемый факт, потому что проводились исследования. А еще 88% блогеров, знаете, в чем признаются? Что их публикации не отражают реальность. 88% признались. При этом 60% зрителей, конечно, верят, что видят подлинную жизнь. В 60% это я там нахожусь. Что вижу, что слышу, тому верю. Друзья мои, разрыв между восприятием и реальностью — главный источник тревоги у нас с вами. Давайте не будем про это забывать. А еще, хотите циферку страшную расскажу? Человек тратит в среднем 2.5 часа в день на социальные сети. Ну, давайте сейчас признаемся честно. За год, если вот так почитать математику, это почти 40 полных дней, друзья мои. То есть время, которое мы с вами отдаем чужой жизни вместо своей. 40 полных дней, чуть больше месяца. Ну и вопрос философский в окончании моей информации. А вам это надо? А вам, нам это надо? Всем, друзья мои, я уверена, что Вселенная создала вас уникальным человеком, и вам есть чем себя занять. Поэтому смотрите в себя. Там абсолютно полная кладезь невероятных крутых фактов. Развивайтесь и делайте это в нашей компании.
2: Ну, собственно, чтобы поставить все-таки такую вот, ну, слегка тревожную, но все-таки важную точку во всем этом сказанном, исследователи все-таки говорят, что соцсети стали еще и одним из главных факторов, влияющих на выбор профессии у подростков. Вот если еще недавно на вопрос о профессии мечты детки чаще называли врача, учителя или ветеринара, то теперь в списке все чаще появляются блогеры и инфлюенсеры. Ну, собственно, в продолжении этой же темы, друзья мои, давайте немножечко помечтаем, но побудем тем самым блогером. Зайдите на официальную страницу Радио Брестова ВКонтакте, проголосуйте, пост-опрос появится уже с минут на минуту, ну и, конечно же, принимайте активное участие благодаря обратной связи. Вайбер к вашим услугам. +375 код 33 399 00 11.
1: И помните, друзья мои, куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути. И утро понедельника, да и каждого дня в нашей компании всегда легкий, продуктивный, классный день.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Никаких фактов, которые бы влияли на обострение ситуации вокруг Беларуси, в настоящее время не отмечается. Об этом в эфире телеканала «Первый информационный» заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщает Белта. Тенденции в Европе не меняются. Мы видим, что Европа как поставила курс на демонстрацию военной силы, так и есть. Никаких фактов, которые бы влияли на обострение ситуации, сегодня мы не видим. Но ничего не изменилось. Группировки, которые были созданы вдоль западной и южной границ, остались, заявил Александр Вольфович. Тем не менее, подчеркнул госсекретарь Совбеза, соседние с Беларусью страны видят, что никакой реальной угрозы с территории Беларуси нет. Александр Вольфович констатировал, что белорусская сторона не самоуспокаивается и держит ситуацию под контролем. Сегодня в деревне Городная Столинского района начинается областной открытый пленэр гончаров, который продлится по 1 августа. Все события развернутся в центре гончарства, где можно не только посмотреть на работу мастеров, но и самому попробовать себя за гончарным кругом. Для гостей подготовили мастер-классы, практическую работу под руководством опытных гончаров, возможность создать уникальную керамику. В основной день пленэра 1 августа состоится городнянский кермаш и праздник деревни Городная. Диалоговая площадка, торжественная извлечение готовой посуды из печи, праздничное шествие, областная выставка мастеров народного творчества и концерт «Рух земли».
0: Новости.
1: Тонувшего мужчину удалось спасти на водохранилище Мышанка в Барановичском районе. Подробности инцидента сообщили в Осводе. Трагедии удалось избежать благодаря слаженным действиям спасателей. Мужчина 1993 года рождения отдыхал на берегу, затем вошел в воду. Находясь всего в 10 метрах от берега, он внезапно начал тонуть. Хаотично размахивал руками и уходил под воду. Дежурная смена Барановичской спасательной станции мгновенно выдвинулась к месту ЧП. Работники Освода подхватили тонувшего под руки и доставили на берег. Медсестра сразу начала оказывать первую помощь. Мужчина пришел в сознание. Затем его передали бригаде скорой помощи. И в завершение. О правилах безопасного поведения на дорогах в связи с объявленным уровнем опасности напомнили в Главном управлении ГАИ. Водителям настоятельно рекомендуют контролировать свое самочувствие. Метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями отказаться от поездок, не связанных с крайней необходимостью. В грозу и ливень водителям необходимо снизить скорость, увеличить дистанцию, включить ближний свет фар. Если видимость падает до нуля, следует включить аварийную сигнализацию, осторожно съехать на обочину и переждать пик непогоды. Важно не парковаться под деревьями, рекламными щитами, слабо закрепленными конструкциями или в низинах, где быстро скапливается вода. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. При грозах местами сильные ливни. Ветер южный с переходом на западный 4-9. При грозах порывы до 14. Местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 градусов. В Барановичах 22-24, в Бресте и Пинске сегодня 23-25.
0: Наша музыка.

0: В эфире Майская и Романенко. В утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Именно так, друзья мои, 10 часов и 9 минут, и четвертый час эфира пошел, а значит, что четвертый час энергии безудержного, друзья мои, полезного контента в том числе. В общем, залетайте к нам в социальные сети, в ВК официальная группа, радио нижнее подчеркивание Брест, мы в Инстаграм, radiobrestfm.by, наш сайт, заходите, кликайте кнопку и слушайте нас. Слушайте, услышьте, а еще давайте будем обмениваться разного рода сердечками и, конечно же, полезной крутой информации. Ну что, 10-10 пока говорила, друзья мои, это означает, что так или иначе можно уже загадывать желания. А желания у каждого разные, но в чем-то они схожи. Особенно с наступлением, действительно, лета. Так или иначе, каждому из нас присуще желание попутешествовать, поездить, отправиться куда-нибудь в отпускной период в то место, о котором прочел, увидел у кого-то в Инстаграм на странице и так далее. Правда, через ТикТок познакомился с какими-то невероятно красивыми пейзажами и все уже. Старт отпуска – это я туда поеду. Друзья мои, а вот меня лично привлекают не пальмы, берега и лазурный берег, а что-то интересное, связанное с историей. Вы слышали? В Японии нашли музей вымершей техники, друзья мои, где можно не только посмотреть на старые гаджеты, но и спокойно их пощупать. Там в коллекцию собрали все, что почти исчезло из нашей жизни, от пишущих машинок и первых ПК до мобильников, плееры, камер начала 90-х годов. При этом 90% экспонатов уже оцифрованы и доступные бесплатно веб-музеи, а некоторые устройства даже можно взять в аренду, друзья мои. Вот, слушайте, сейчас возвращается мода на все старое, да, фотики вот такие старенькие. Это невероятно круто. Это еще раз доказывает гипотезу, что Земля круглая, и все возвращается на круги своя.
2: Да, действительно, друзья, если есть возможность подумать о вашем детстве, отрочестве и юности, вот благодаря тому самому музею, неплохо было бы и прикоснуться к вашей старой технике, которая наверняка завалялась где-то в шкафах, антресолях. Вот тот старый фотоаппарат, о котором говорит Юлия Майская. Те старые, наверное, кнопочные мобильные телефоны. Возможно, у кого-то пейджер до сих пор есть в качестве такой вот реликвии семейной. А почему бы и нет? Вещь, кстати, не дешевая была в свое время. А поэтому неплохо было бы пробежаться по воспоминаниям и по вашей активности о воспоминаниях. Благодаря обратной связи студийный вайбер, как всегда, к вашим услугам. Плюс 375-код-33-399-00-11. Ну и буквально скоро заходите. Официальная страница во ВКонтакте ждет вашего голосования. Пост-опрос появится, но ваша активность только приветствуется.
1: Сегодня интересует, знаете, какой вот вопрос в связи с тем, что новость такая появилась, да, вот про этот невероятно крутейший музей, ностальгия какая-то появилась на те самые старые гаджеты, и ты четко понимаешь, что мир не стоит на месте, и еще новые и новые гаджеты будут появляться, о которых мы даже не представляем. Нас через 50-100 лет не станет условно, но появятся ноу-хау какие-то. Правда, дети, которые ходят в сад, придумают что-то такое, что нашему сейчас воображению очень сложно представить. Друзья мои, а вот какой у вас главный утренний гаджет? Расскажите об этом. Заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте, пост-опрос скоро появится. Ну, возможно, это телефон, да, он же наш будильник в большинстве своем. Может быть, умная колонка, друзья мои. А может быть, это планшет на кухне, да, когда вы завтракать приходите, кнопочку клик, а там уже любимый сериал. Ранним утром, да под чашку кофе. Идеальная картинка мира – не у нас, друзья мои, да? А еще, может быть, радио, ваш утренний гаджет, вы включаете свое настроение посредством прослушивания утреннего шоу «Самое доброе утро». В общем, заходите в ВК, официальная группа «Радио Брест», выбирайте ответ, голосуйте. Мы подсчетом ваших голосов в процентном соотношении займемся в окончании этого часа.

Ты была той, которая меня будила, готовила мне завтраки, правда, и, собственно, собирала меня на работу. Как-то подумал он после развода. А потому что брак, друзья мои, институт брака. Невероятно крутейшая штука. И брак, когда это союз между мужчиной и женщиной, невероятно трудоресурсная история. Нужно вкладываться мыслями, временем, вниманием, денежно-валютными операциями, друзья мои, воспитательными процессами и так далее, и так далее. А вообще, друзья мои, есть и единая, конечно же, философия. Вместе веселее, вместе бодрее и, конечно же, вместе продуктивнее. Правда? Ведь во время завтрака могут решаться разного рода вопросы. И муж и жена могут приходить какими-то совершенно, знаете ли, очевидными, разумными последствиями. Вчера вечером договориться не смогли, как кошка с собакой. Угу. А утром вроде пришли на кухню, заварили себе кофе. Тут и вроде лайтовый разговор пошел. А вот и умная мысль появилась. А вот уже и к выводу пришли, что мама ее приезжает на месяц к вам. Все, друзья мои, и не поспоришь с этим абсолютно никак, друзья мои. Ну, кто-то сейчас скажет: Юля, вы как воду смотрели. А зачем я проснулся? Да потому что, наверное, будильник прозвенел. Кстати, а мы сегодня общаемся на тему очень интересную, мне кажется, актуальную. Значит, заходите к нам, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Мы у вас там спрашиваем, а какой у вас главный утренний гаджет? И варианты ответов тоже набросали. Телефон, он мой будильник. Далее второй вариант. Умная колонка, командую голосом, даже глаз не отрывая. Третий вариант. Планшет на кухне, чтобы смотреть любимый сериал за завтраком. Ну и четвертый вариант. Радио включает настроение.

0: интересных вариантов у нас очень даже много, друзья, для каждого по своему собственному вкусу. Заходите, голосуйте в конце нашего эфира, в конце этого часа обязательно подведем итоги и вернемся, как говорится, к альма-матер, поскольку правильное гармоничное пробуждение утром — это равно хорошее самочувствие в течение всего дня. И важно не только встать типа с той ноги, но и создать настроение, минимизируя стресс, наполнить утро вот такими вот особенными ритуалами, которые помогут выйти в мир красивый и гармоничный, поскольку вы-то будете понимать, что вот он, твой маленький гаджет, который настраивает вас на самое позитивное и самое доброе утро не только в компании Юли Майской и Влад Романенко, но и ваших собственных мыслей. Ну и, собственно, переходите, выбирайте гаджет и делитесь своими гаджетами, которые у вас имеются, которые позволяют вам проснуться с самого утра без труда.
1: Итоги поста-опроса мы подведем, конечно же, в окончании этого часа. А может быть, слушайте, я вот подумала, есть же еще такой вариант. И в панельных домах, где слышимость невероятно прослушиваемая, если можно так сказать, может быть, вы просыпаетесь, конечно же, от будильника соседа. Такое может быть?
0: Конечно,
1: о, друзья мои, было такое дело, когда действительно ранним утром звонил будильник у соседа, а он его не выключал. Весь дом проснулся, весь стояк проснулся, а человек по-прежнему спит, у которого будильник-то, собственно, и звонит. Ну, вот тогда интересно залезть в чат дома и почитать там разные истории. Ой, друзья мои, можно себя развлекать утром по-разному. И при этом не забывать, конечно же, работать. 10:24. Вместе врываемся в этот понедельник. Легкого дня!

0: Погода. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди и грозы. При грозах местами сильные ливни. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9, при грозах порывы до 14, местами 20 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 22-24, в Бресте и Пинске 23-25 выше.
1: Реклама. Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Радио.

0: Всем привет, дорогие друзья! Команда утреннего шоу «Самое доброе утро» здесь, в прямом эфире, а это самая позитивная радиостанция страны «Радио Брест». Почему позитивная? Да потому что я уверена, что счастливых людей сегодня проснулось гораздо больше, чем в прошлый понедельник. А опять-таки, почему возникает и второй вопрос? А все потому, что, друзья мои, наш город очень шумно, весело, ярко и, я бы сказала, душевно отметил 1007-летие. Ну, а относительно того, что две планеты не касаются, а вот приземлилась у нас в город Брест одна невероятно крутейшая, добрейшая и душевная планета в виде Мари Краймбрери в городе Бресте. Я просто наблюдаю за социальными сетями. Это что-то невероятное, друзья мои. И смотрю, что Артик и Асти, вот видосов как-то меньше мне попадается, чем с выступления на грибном канале. Да, Мари Краймбрери, это что-то феерическое. А ее речь, помните? Вы помните ее речь невероятную и крутую? Ведь она призналась, что когда-то, когда выпускала свой первый трек 18 лет назад, даже не думала о том, что будет собирать вот такие огромные просто площади своих людей, которые так или иначе будут воспевать ее творчество. И еще призналась, что если хотя бы одна песня у всех брещан, в общем-то, в плейлисте имеет место быть Мари Краймбрери, тогда она не зря делает свое дело. Это круто. А ведь кто-то из вас просыпается под треки Мари Краймбрери ранним утром, да, на телефоне, на умной колонке. Как? Расскажите, ваш главный утренний гаджет. Мы сегодня общаемся именно на эту тему. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Заходите, голосуйте, выбирайте варианты ответов, потому что их там множество на любой вкус.
1: Да, ответы у нас следующие. Быть может, это телефон, который является одновременно и вашим будильником, или умная колонка, командуя голосом, даже глаз не открывая. Планшет на кухне, чтобы смотреть любимый сериал за завтраком, либо же радио, которое включает ваше настроение. А быть может, можно, знаете, подумать на такую тему, что это не является техническим гаджетом. А вдруг это зеркало, знаете, большое зеркало в виде, значит, шкаф-купе или антресоли, которое помогает вам как минимум открыть глаза. Вот просыпаетесь вы, встаете полулежа и полудремя, значит, садитесь на диван и просто смотрите на свое отражение и понимаете, что нет, вы не хотите сегодня идти вот в таком состоянии в это утро. Ну и как-то пытаетесь себя немножечко разбудить внутренне. И да, вот в продолжении темы, о котором говорит Юля Майская, вот многие, кстати, стали ставить именно музыкальные композиции, отойдя от стандартных звонков будильника. Так что все на ваш вкус и выбор вы можете найти здесь, на радиостанции «Радио Брест».
0: Друзья мои, заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте, выбирайте и голосуйте за любой, собственно, ответ. А вообще люди чаще, конечно, по статистике-то на самом деле просыпаются под смартфоны, фитнес-браслеты, умные колонки. Но основным устройством для пробуждения в большинстве своем, конечно, является смартфон. Самый популярный вариант, когда, в общем-то, проводили такую статистику. Вообще, как по мне, друзья, фитнес-браслеты, умные часы, невероятно крутейшая штука для пробуждения. Тебя разбудили, да, вот вибрации немного в запястье пустили, все нормально, ты проснулся. А что делают окружающие? Спят, потому что ты их не потревожил своим звуком будильника на модном гаджете. Есть такой момент? Есть такой момент. То есть, смотрите, получается, что пробуждение ранним утром – это тоже про заботу любимого человека, который еще спит рядом с вами, и ему просыпаться гораздо позже. Либо соседей, которых вы любите, либо недолюбливаете, друзья мои. Так что выбирайте абсолютно любой вид гаджета, под который удобно просыпаться вам, но не забудьте про окружающих.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Пока вы, друзья, думаете о том, насколько вы были самые яркие во вселенной в прошедшие выходные, есть главная задача, которую надо решить. Нужно включиться каким-то образом в работу. Да, друзья, есть же зачастую такие люди, за которыми вы наблюдаете, либо вы сами являетесь такими людьми. Но вот эта вот история. А, все, никак не могу приступить к работе. Что-то меня тяготит и мешает и так далее. О, я сегодня не выспался. И вот эти все истории. Друзья мои, оказывается, люди чаще всего просыпаются под смартфоны, мы это с вами выяснили, друзья мои. Но вот чтобы включиться в работу, оказывается, шум воды и дождя – это то, что нужно. Такой ровный звук капель или волн хорошо глушит голоса и резкие звуки вокруг. Если вы пришли на работу с не совсем такой светлой головой, дорогие люди, после выходных, да? И, в общем-то, ровный звук капель поможет вам включиться в работу. А еще говорят, белый или розовый шум, да, такое ровное шипение вентилятора тоже имеет место быть, правда? Делает мозг спокойным, говорят исследователи, и не дает отвлекаться. А еще музыка с мягким ритмом, без слов. Под нее удобно делать привычные дела. Но что самое интересное, друзья мои, звуки кафе, как ни странно, лидируют, представляете? То есть эти звуки кафе помогут вам включиться сегодня в работу. Такой тихий гул голосов, стук там чашек создает ощущение общего дела. Это помогает включиться в процесс. А для того, чтобы все это было, нужно изначально приятно проснуться, правда? Под любимый звук, под любимый гаджет. Сегодня у вас интересовались, а какой у вас главный утренний гаджет?
3: Да, и не просто интересовались, еще и ждали обратной связи, друзья мои. Но я так полагаю, что многие из вас сконцентрировали свое внимание именно на посте опроса на нашей странице во ВКонтакте. И все-таки действительно подводим итоги и выясняем. Итак, мнения-то разделились, и это как минимум прекрасно и прикольно. 50% отдали свои голоса на вариант телефон, являясь вашим будильником. 33% это умная колонка, которая командует голосом, даже глаз не открывая. Ну и 17% все-таки становились на варианте радио, которое включает настроение.
2: Это безумно круто. Сегодня мой фаворит на самом деле-то это Виталий. Друзья, я вас благодарю абсолютно всех без исключения. Тот, кто включился в сегодняшнее общение вместе с нами, и, конечно же, в пост-опрос, кто принял активное участие. Но я знаю, что Виталий не проголосовал. 100% вообще ни за что. Именно поэтому он мой фаворит. Ну, а если серьезно, знаете почему? Потому что человек работает сейчас на пружанских полях и прислал нам сообщение «Привет с полей пружанского льнозавода». Безумно приятно. И я уверена, что даже Виталий, если не проголосовал, то так или иначе, что он сделал? Понятное дело, его главный утренний гаджет – это радио. Любимая радиостанция, мы, Радио Брест, это безумно приятно, потому что сам Виталий признался, что весь световой день, работая на полях вообще Брестской области, проводят люди дни с нами. Это невероятно круто, приятно и на самом деле очень гордо.
3: В общем, чувствуем лед, Виталий, вместе с вами и нашей командой Радио Брест. В общем-то, самое доброе утро в лице Юли Майской и Влада Романенко прощается с вами до завтра. Пока-пока.
2: Да, желаем вам классного, продуктивного, легкого дня. Пусть обязательно все сегодня получится. До завтра.
1: Не просто утро, а самое доброе утро. В эфире Майская и Романенко. Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. В Беларуси 11 объектов и традиций имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Перечень в скором времени может расшириться. Для включения в список подготовлена заявка в совместной транснациональной номинации «Мемориалы героям Великой Отечественной войны. Брестская крепость и Мамаев-Курган». Сейчас мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» продолжает совместную работу с Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия имени Лихачева по продвижению транснациональной номинации. В мае прошлого года в Париже прошла торжественная презентация проекта, и объекты находятся в предварительном списке ЮНЕСКО. Параллельно готовится досье. Процесс этот небыстрый, кропотливый, занимает около 4-5 лет. Научная основа досье объединяет многолетние исторические исследования, архивы и экспертизу для защиты выдающейся универсальной ценности обоих комплексов. В стране продолжается подготовка сил территориальной обороны. На этой неделе учения пройдут с подразделениями Малорицкого и Драгичинского районов. Они станут частью учебных сборов с военнообязанными территориальных войск. Будут отработаны вопросы охраны объектов, обеспечения особых правовых режимов, борьбы с диверсионными группами, применения беспилотных летательных аппаратов и защиты от них, сообщили в Минобороны. Военнообязанные из подразделений территориальных сил выполняют задачи по подготовке огневых позиций в обозначенных районах. К учению привлекут сотрудников отдела внутренних дел, отряды народного ополчения.
0: Новости.
1: На живописном берегу водохранилища «Остров» в Ляховичском районе завершилось главное молодежное событие лета. 12-й областной лагерь-форум работающей молодежи «Прибужье-2026». Участники соревновались в зрелищных дисциплинах – волейболе, поднятии гири и дарте. Показали класс в технике вождения велосипеда. Продемонстрировали мастерство гребли на водохранилище. Также команды прошли полосу препятствий по пешеходному туризму, креативно провели конкурс визиток. А в последний вечер команды участницы представили свои творческие номера. Перетягивание каната стало яркой точкой соревнований. По итогам форума победила команда Барановичи, и второе место заняла команда Барановичского района, замкнула тройку лидеров сборная Ляховичского района. Эстафету передали Пинскому району, который примет форум в следующем году. И в завершение. В Беларуси появился первый передвижной ветеринарный центр. Это частный проект, цель которого – проведение диагностических обследований для домашних животных на территории владельца, без необходимости транспортировки питомца в клинику. В мобильной ветклинике проводят общий биохимический анализ крови, ультразвуковое исследование брюшной полости и сердца, измерение артериального давления, а также осмотр глаз, ушей и ротовой полости животных. Автомобиль курсирует по Беларуси, посещая как областные центры, так и деревни. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. При грозах местами сильные ливни. Ветер южный с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 градусов. В Барановичах 22-24, в Брест и Пинске сегодня 23-25.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. При грозах местами сильные ливни. Ветер южный с переходом на западный 4-9. При грозах порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 градусов. В Барановичах 22-24, в Бресте и Пинске сегодня 23-25.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Ольга Фалеева. Здравствуйте. У Беларуси и Калужской области есть возможности для достижения товарооборота в 1 миллиард долларов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Калужской области Владимиром Шапшой, передает Белта. «Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо», – подчеркнул белорусский лидер. «Возможности гигантские в области. Миллиард – это, думаю, нормально между Беларусью и Калужской областью. Будем на это ориентироваться». С января по май этого года товарооборот достиг отметки более чем в 311 миллионов долларов, что составляет 117,4% к аналогичному периоду прошлого года. Основой экспорта стали нефтепродукты, мебели и ее части, металлоконструкции из черных металлов, смолы и полиуретаны, другие виды товаров. В Беларуси с Калужской области импортировались преимущественно продукты для кормления животных, полимеры этилена и пропилена, рыбное филе, алюминиевая проволока и другое. Аграрии Брестской области намолотили более 500 тысяч тонн зерна. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виталий Рудь. В области убрано 40% зерновых и зернобобовых культур. Более 50% убрано хозяйствами Ивановского, Каменецкого и Столинского районов. Брестщина перешагнула рубеж по намолоту 500 000 тонн зерна. В целом намолочено 542 тысячи тонн при урожайности 40,4 центнера с гектара, сказал Виталий Рудь. Также в регионе озимый рапс убрали на 90% площадей. Завершили эту работу в Жабинковском и Столинском районах. В целом в области намолотили 207 тысяч тонн при урожайности 31,9 центнера с гектара. Помимо этого, на Брещине приближается к финишу теребление льна. Его завершили Березовский и Пружанский районы. Параллельно ведется подготовка к озимому севу, в первую очередь рапса, который планируют в начале августа.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Размеры бюджета прожиточного минимума вырастут с 1 августа и будут действовать по 31 октября, сообщает Белта со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты. БПМ в среднем на душу населения по сравнению с его значением, установленным с 1 мая, увеличится на 4,1% и составит 530 рублей 37 копеек. Пропорционально росту бюджета прожиточного минимума автоматически увеличиваются отдельные социальные выплаты, исчисляемые от его размера. Государственные пособия семьям, воспитывающим детей, доплаты к пенсиям, пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и социальные пенсии. Сегодня в Бресте состоится прямая телефонная линия по вопросам подачи заявлений для получения арендного жилья. На вопросы ответит начальник службы «Одно окно» Брестского горисполкома Вера Владимировна Бухта. Звонки будут принимать с 15 до 17 часов по номеру 580789. И в завершение. Более 5000 человек воспользовались советскими гигантскими весами, установленными в честь 1007-летия Бреста. Аттракцион измерял реальную массу человека и переводил ее в юмористические единицы. Глазированные сырки, молоко, креветки, огурцы и даже фонарщики. Наиболее популярными вариантами у жителей и гостей города стали драники и пенный напиток. Таким образом, весы стали одним из самых популярных объектов праздника, информирует телеграм-канал горисполкома. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.БУА и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. При грозах местами сильные ливни. Ветер южный с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 градусов. В Барановичах 22-24, в Брест и Пинске сегодня 23-25.

0: А мы продолжаем твой понедельник. Роскошный день с хорошим настроением, но только при условии, что ты либо ходишь на любимую работу, либо, возможно, тебя окружают какие-то очень добрые люди, или, может быть, ты в отпуске. Если все сходится, ну, тогда огромный тебе привет. Меня зовут Женя Филинович, сегодня до 15.00 дневной смене на волнах Радио Брест. Продолжаем рабочую неделю. Да, ну, начинали мы ее тоже совсем недавно, буквально несколько часов назад стартовал этот понедельник. Ну, а мы поддерживаем градус хорошего настроения. Вместе с тобой слушаем музыку, безусловно, узнаем много нового и интересного, делимся событиями со всего мира целиком. И вместе с тобой, конечно же, поздравляем друг друга с праздниками в рамках часа приветов и поздравлений, который стартует уже с 13 и до 14.00. Но это не говорит о том, что нужно ждать чего-то. Нет, можно отправлять прямо сейчас свои сообщения к нам. Мы, безусловно, их все соберем, да, ну и озвучим уже в установленное время. Ну а пока что давай продолжать улыбаться, делиться комментариями, как выходные провел, где был, что видел. Фотки, если есть какие-то яркие, красивые фотографии, либо, может, не очень удачные, мы тоже такие принимаем. Номер для ваших сообщений 399-2011. Удобнее через смс-сообщение общаться. Ну, может быть, и такой человек. Пиши, мы тоже такие люди. 9900, номер нашего смс-портала. Радуемся погоде, безусловно, не скучаем на работе и двигаемся дальше. Вместе с вами под предложенную музыку на волнах Радио Брест. Здесь ее огромное количество. Ваня Дмитриенко в продолжении музыкального эфира с композицией «Недоступна».
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

12:20, мы продолжаем этот понедельник и поговорим о событиях сегодняшнего дня. Что случилось и какие праздники мы можем отметить? 27 июльский день в самом разгаре. День памяти Михаила Лермонтова сегодня. А также день 5 случайных встреч. Сегодня день рождения гамбургера. Поздравляем всех, кто любит, кто ест, кто, возможно, готовит дома. Если есть какие-то рецепты, секреты, обязательно пишите. День прогулки с домашними растениями, а также день благодарности Волынке сегодня. Если, кстати, не в целях рекламы, а просто потому, что наблюдение такое имеется, никогда не слышал и Волынку, на Советской в городе Бресте ее можно даже послушать. День крем-брюле сегодня, а день также шотландского виски. Благородные напитки, но по правилам радиостанции мы говорим о том, что алкоголь — это зло, это вред, это ни в коем случае. День милосердия. В Финляндии отмечается День Сони. Давайте по именинникам очень быстро пройдемся. У Степана именины, у Анисима, Петр, Николай и Иван также в именинниках. А если в вашей жизни есть какой-то праздник, напротив даты 27 июля, обязательно сообщите нам об этом на номер нашего вайбера 399-2011. Герой мультсериалов кролик Багз Банни появился на экранах впервые в 1940 году. Так, ну вот и поговорили, вот и обсудили. Безусловно, праздников их еще больше, но нам и эфира не хватит для того, чтобы обсудить каждый. Поэтому давайте точно, давайте конкретику какую-то от вас в этот день, если вы отмечаете, может быть, какой-то праздник, может быть, событие случилось, какое-то яркое в вашей жизни, или, может быть, какое-то яркое событие случилось в выходной день, но не было возможности поздравить с этим человеком по радио. Обязательно сделайте это уже в этот понедельник. Меня зовут Женя Филинович, сегодня до 15:00 на одной волне вместе с вами. В середине часа поговорим о погоде.

0: Погода.
1: О погоде. Информация от Брест-Облгидромета на сегодняшний день. Синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. При грозах местами сильные ливни. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 метров в секунду. При грозах местами порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Будьте аккуратны. Температура воздуха в Барановичах сегодня 22-24. В Бресте и Пинске на протяжении дня от 23 до 25 градусов тепла.
2: Реклама. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
0: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Слухай наших.

0: А это Клава Кока на волнах Радио Брест. Композиция «Не со мной». Очень личный, кстати, и душевный трек для певицы, который вышел в 2022 году. Да, тогда это случилось. И певица тогда еще призналась, что композиция написана на основе ее реальных событий, каких-то прошлых воспоминаний, флешбеков о расставаниях и сложных отношениях, когда любимый человек находится рядом, но уже отстранился. Да, позже еще, безусловно, был и клип на эту песню, без привычного какого-то, знаете ли, там, сценического образа. В этом случае была сама Клава Кока. Но, вы знаете, наверняка нужно закончить что-то старое для того, чтобы начать что-то новое. Вот. Поэтому, конечно же, мы уверены в том, что все самые лучшие музыкальные композиции и самые лучшие события в жизни еще впереди у исполнительницы. И, безусловно, еще огромным количеством хитов порадует нас Клава Кока. И мы вместе с вами будем радоваться и делать громче в этот момент, когда они будут звучать на Радио Брест 104.8 FM в городе Бресте. Наш сайт radiobrestfm.by для вашего хорошего настроения, а также мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» работает абсолютно везде. Находите любимую радиостанцию и будьте вместе с нами. Продолжайте, ну, например, этот день. «Стромая» продолжит поддерживать градус музыкального настроения. Вместе с вами до 15.00. Я меня зовут Женя Филинович.
1: Реклама.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Продолжаем этот понедельник наполнять музыкой, улыбками, возможно, танцами. Но если где-то мы застали тебя в этот момент абсолютно грустным, да, абсолютно, возможно, не выспавшимся, тогда информация для тебя. Но она пригодится не только в понедельник, она, знаете ли, вообще в целом по жизни полезная информация является. Поскольку ученые утверждают, что недосып даже на один час может привести к ожирению. Хронический недостаток сна нарушает обмен веществ, усиливает воспалительные процессы в организме и повышает риск набора лишнего веса. По словам специалистов, взрослому человеку необходимо спать, ну давайте так, 7 часов в сутки, не менее. Поэтому, если вдруг ты вчера очень поздно лег, для того, чтобы сегодня очень рано проснуться, ты знаешь, что нужно делать. Конечно же, прийти домой и сразу же отложить телефон в сторону, лечь и спать. Да, выспаться, проснуться, ну и во вторник уже с новыми силами, безусловно, быть готовым на покорение, и если вдруг задачи какие-то перед тобой поставлены, чтобы все цели были достигнуты. В общем, высыпаемся и продолжаем этот день. Кстати, поспать можно еще и в рамках обеденного перерыва. Да, если позволяет, если есть такая возможность, обязательно вздремните. Я думаю, что это только пойдет на пользу. Обеденный перерыв с 13 до 14.00. Кстати, в это же время у нас и час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест, который точно не заставит тебя спать. Будем рядом на одной волне на протяжении еще двух часов оставшегося времени в дневной смене. Ну а далее смена вечерняя с небольшим анонсом о том, что же там будет. Ну, конечно же, музыка, хорошие новости. И все это вместе с Алексеем Лиховичем с 16 до 19.00.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Калужской области Владимиром Шапшой, передает Белта. Говоря о возможностях белорусской стороны, президент назвал направления, которые позволят довести товарооборот между Беларусью и Калужской областью до отметки в 1 миллиард долларов. «Я думаю, это не только и не столько обычная торговля, хотя она для нас тоже очень важна. Мы уже научились работать в вашей области и готовы к строительству социальных объектов. А вы все-таки немало их создаете в области. Готовы под ключ построить и сдать, чтобы было видно лицо Беларуси», – заверил он. Калужская область России и Беларусь энергично движутся к достижению товарооборота в 1 миллиард долларов. Об этом заявил губернатор российского региона Владислав Шапша на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает Белта. Руководитель области отметил общность исторической памяти с Беларусью и подчеркнул, что и в современности надо прилагать усилия для развития и укрепления взаимоотношений. По его словам, стороны стараются делать это по различным направлениям, в том числе в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. «Это те сферы, которые наиболее ярко демонстрируют успех нашего сотрудничества», – обратил внимание Владислав Шапша. Он напомнил, что за первое полугодие рост товарооборота составил 18%. «Мы точно выйдем на те цифры, которые вместе наметили», – сказал губернатор Калужской области.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Беларуси с 1 августа вырастет пособие по уходу за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом первой группы. Об этом сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты. Так, размер пособия при уходе за одним нетрудоспособным по 31 октября составит 100% бюджета прожиточного минимума или 530 рублей 37 копеек. При уходе за двумя и более нетрудоспособными 120% БПМ или 636 рублей 44 копейки. В Минтруда напомнили, что обращаться за назначением пособия необходимо в службу «Одно окно» местного органа власти или в Управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства лица, нуждающегося в уходе. Продолжается регистрация команд по ручному сенокошению и футболу на болоте «Споровские сенокосы-2026». До ежегодного культового события Березовского района экологического фестиваля «Споровские сенокосы» остается менее двух недель. Фестиваль традиционно проводится в деревне Высокое во вторую субботу последнего летнего месяца. В этом году, 8 августа, сообщает газета «Маяк». Зарегистрироваться для участия в 19-м чемпионате по ручному сенокошению низинных болот и 12-м открытом чемпионате Беларуси по футболу на болоте можно до 31 июля включительно с 8 до 17 часов по телефону 8016-43-388-22. И в завершение новости партнеров. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью во многих районах, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 10-12. Днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.

Ну, вообще не покидать и не оставлять. Мы также призваны, да, потому что если вдруг получилось так, что в рамках этого дня у кого-то случился какой-то день рождения, да, но вы почему-то не поздравили его, здесь можно все списать на то, что час приветов и поздравлений на Радио Брест стартует только в 13:00. Вот, поэтому давайте прямо сейчас вспоминать, у кого сегодня какой-нибудь праздник, может быть, в вашей жизни тоже есть какое-то событие, напомните нам об этом, и мы вас с этим обязательно поздравим. Номер для ваших сообщений Viber 399-2011, а работает на прием ваших сообщений. 9900, это номер нашего смс-портала, который также работает. И если удобно, присылайте сообщение именно туда, но помните, что услуга платная и оплачивается согласно тарифам вашего оператора. До 14:00 озвучиваем эти сообщения. Безусловно, дарим только самые положительные и приятные эмоции. И слушаем музыку на волнах Радио Брест, ее огромное количество. Анна Асти, Дима Билан. Далее в продолжении музыкального эфира для вашего настроения.

0: Реклама.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Наша музыка.

13:23. Час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест продолжается. Мы продолжаем вместе с вами путешествие по этому дню. Я надеюсь, что понедельник для вас в целом состоит из прекрасных моментов. Так, ваше сообщение. Вот секундочку. В Радио Брест сигналах. Здравствуйте, написал нам Вероника. Передаю привет любимому человеку Илье. Я тебя безумно люблю. Очень по тебе скучаю и целую тебя буквально сквозь километр. Кстати, это уникальная возможность. Вот прикоснуться буквально к человеку, да, ну вот, находясь где-то на расстоянии, а мы возьмем это расстояние, сократим. Мы не то, что тут города, мы страны и континенты делаем немножечко ближе друг к другу во время часа приветов и поздравлений. Так, есть еще сообщение. Евгений Николаевич, закатываю под ваше радио Брест компоты. Из чего? Из вишни и из яблока, судя по всему, да, судя по Эмоди.

Так, ну и я думаю, что все обязательно получится, если честно, что все банки, они, безусловно, доживут до Нового года и даже еще дольше простоят. Всем огромный привет, и кто вместе с нами продолжает этот день, и кто в эту секундочку в рамках обеденного перерыва, что правильно, обедает. Вам всем приятного аппетита. Так, есть еще сообщение. 399-2011 — это номер нашего вайбера, а вот смс-портал 9900. Так, здравствуйте, Радио Брест. Хочу передать поздравления с днем рождения от внучки Ани своей бабушке Каплан Виктории Васильевне. Бабуля, в твой день рождения я хочу поздравить тебя с этим праздником. Хочу, чтобы ты чаще улыбалась, смеялась, радовалась каждому дню жизни и всему, что в ней происходит. Пусть все твои заветные желания поскорее исполнятся. И главное, будь здорова. Мы тебя очень сильно любим. Так, и еще одно сообщение. Здесь есть от... кого? От абонента 0641. Номер телефона заканчивается. Здравствуйте, отличного настроения. Передаю привет мужу Павлику. Люблю тебя безумно сильно, мой родной. Ваши сообщения до финала этого часа принимаются, и в рамках радио Брест сигналов вы можете их принимать, конечно же, в тех местах, где находитесь. 104.8 FM в городе Бресте, наш сайт radiobrestfm.by, мобильное приложение Radio Player Беларусь, а также, находясь дома, скажите: «Алиса, включи Радио Брест», мы тоже будем где-то неподалеку. Далее по планам у нас информация о погоде на ближайшие сутки от Брест Облгидромета. Не пропустите, будьте рядом.

0: Погода.
1: Информация о погоде на ближайшие сутки от Брестова был гидромет. Синоптики обещают нам переменную облачность. Ночью во многих районах, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Западный ветер от 5 до 10 метров в секунду. Днем порывы до 15-18 метров в секунду. В Барановичах ночью 9-11, днем от 18 до 20 градусов. В Пинске ночью 10-12, днем от 20 до 22. В Бресте ночью также 10-12, днем до 21 градуса. Градуса тепла.
2: Реклама.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест продолжается до 14.00. Озвучиваем ваши сообщения. Пересылайте их к нам на Вайбер 399-2011. Поздравляем своего любимого мужа Романа с днем рождения. Пусть все его мечты сбудутся. Это было от жены Натальи, дети Артем и Анастасия. Вот, секундочку, поздравляет свою папу. Так, есть еще сообщение. Нам написала девочка Юлия. Вот, я только вот немножечко не понимаю, кого именно. Данишу поздравляют с 25-м днем рождения. Все верно прочитал? Если да, ну, тогда просто какое-то невероятное имя, если честно, у Даниши. Так, здравствуйте. Хочу передать привет бабушке Татьяне. Пожелать прекрасного дня и хорошего настроения. Это внук Егор написал. И еще одно сообщение. Хотим поздравить папу Сашу с днем рождения от его сына Романа. Хочу пожелать крепкого здоровья, успехов на работе. Также хочу сказать, что у него получаются очень вкусные шашлыки. И передайте привет маме Рите, брату Артуру и бабушке Соде. Всех перечисленных, безусловно, вот секундочку, мы поздравляем еще разочек с днем рождения папы Саши. И продолжаем этот день. 399-2011 – это номер нашего Вайбера. Перепроверили еще разочек этот источник получения информации. От вас все поздравления и приветы мы прочитали. Но есть еще возможность прислать их и для того, чтобы услышать в свой адрес свои поздравления, приветы, добрые слова, ну или слова поддержки, кому они так необходимы в этот понедельник. Услышимся уже скоро. Еще немного музыки ожидает нас впереди.

Финальная порция ваших сообщений в этот момент. Все прочитаем, что успело к нам сюда долететь до времени музыкальных остановок. Так, значит, Кать пишет нам: самую красивую именинницу Дашулю от всей души поздравляем с днем рождения, сказочной жизни, чудесного настроения, любви и огромного счастья под любимые песни на радио Брест. Вся твоя большая и дружная семья в эту секундочку поздравляет Дашуль. Ну, а мы присоединяемся. Так, есть еще сообщение. Здравствуйте, радио Брест. Передаю привет своей любимой жене Александре. Люблю ее очень сильно, обнимаю. Поздравляю с прошедшим 33-летием. Ты у меня самая лучшая. Так, еще один именинник есть. Здравствуйте, радио Брест. Хочу поздравить моего сына Антошу с днем рождения. Желаем всего самого наилучшего и успехов в учебе от мамы Лилии, папы Димы, а также от всех братьев и сестер и племяшек. Мы его очень сильно любим. Вот такие вот сообщения, вот такой вот этот понедельник. Да, еще больше радостных моментов, безусловно, в рамках продолжения этого часа, где мы будем разыгрывать еще и специальные подарки. Возможно, для вас, возможно, для тех, у кого сегодня день рождения, ну или просто какой-то дополнительный источник радости существует в этот понедельник. Мы усилим, безусловно, все эмоции, полученные от этого дня, и еще подарок от Радио Брест подарим. Что это будет, что нужно будет сделать, обо всем об этом поговорим уже в рамках времени с 14 до 15.00. Меня зовут Женя Филинович, это дневная смена на волнах Радио Брест. Вместе с вами на одной волне.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил российской стороне объединить усилия в сфере биотехнологий. В частности, по совместной работе Белорусской национальной биотехнологической корпорации с аналогичными предприятиями в России. Об этом глава государства заявил на встрече с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым, передает Белта. Отмечалось, что во время визита в Беларусь Игорь Щеголев посетил БНБК. «Хотел вас просить, чтобы вы нам помогали, чтобы мы объединили усилия. Потому что в вашем округе немало сделано в этом направлении», – сказал белорусский лидер. «И все, что есть в России в этом плане, особенно в вашем округе и в Беларуси, должно работать в едином ключе». Президент Беларуси в ходе встречи с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой отметил, что Минск для руководителя российского региона не является чужим городом. Великую Отечественную войну здесь сражались родственники Владислава Шапши.
2: Владислав Валерьевич, я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более, Минск для вас не чужой. Ваши родственники совсем не дальние. Здесь в войну сражались, поэтому знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правда о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю, она никогда для вас и не была чужой.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Коллективу Брестского облисполкома представили Александра Максимчука. Напомним, в минувший четверг президент Беларуси дал согласие на назначение Александра Максимчука заместителем председателя Брестского облисполкома. Нового заместителя представил коллективу глава области Петр Пархомчик. Национальное агентство по туризму объявляет конкурс «В образ Беларуси. Позерк и открытие» по созданию символа Республики Беларусь. Общий призовой фонд для победителей и призеров, занявших второе и третье места, составляет 22 тысячи белорусских рублей. Участие в конкурсе могут принять граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Беларуси, в том числе индивидуальные предприниматели и юридические лица, резиденты Республики Беларусь. Каждый может представить на конкурс несколько работ. Необходимо отразить уникальные черты Беларуси. Логотип и слоган должны работать на носителях от туристической карты до флага на пляже. Все элементы должны корректно звучать на государственных языках Беларуси и в переводе на официальные языки ООН. Подробная информация размещена на сайте Национального агентства по туризму. И в завершение. Завтра с 12 до 13 часов в Брестской области пройдет плановая техническая проверка системы оповещения населения. В ходе проверки будут включаться электросирены, пройдет перехват у КВФМ-вещания на территории области. Граждан просят сохранять спокойствие, никаких действий не потребуется. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бюа и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью во многих районах, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 10-12. Днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.

Ну, вы знаете ли, мы «Мелодию любви» абсолютно точно удалять не станем, да, мы, наоборот, будем наполнять вашу жизнь и жизнь всех тех, кто где-то рядышком с вами находится в этот момент, теми самыми-самыми лучшими мелодиями в вашей жизни. При помощи музыки на волнах «Радио Брест» поддерживаем градус настроения и, возможно, комфортной, приятной, солнечной погоды, да, которой не хватает очень сильно сейчас в Бресте. Натянуло здесь в Бресте, но синоптики обещали нам на сегодня, кстати, осадки в виде дождей, поэтому мы к этому оказались готовы. Пускай погода не застанет вас врасплох, да, ну и вы точно не попадете сегодня под дождь. Примерно такую же погоду и такую же обстановку на завтра обещают синоптики. Вот обновленный прогноз погоды. В середине этого часа обязательно озвучим информацию от Брест-Облгидромета. Ну а пока что, скрасим такое, знаете ли, пилюли хорошего настроения погоду за окном. Каким образом? Разыграем подарки от кафе «Гараж», который здесь у нас на Советской, в самом центре города находится. Ну и вопросы, которые буду озвучивать я, вы должны что? Правильно с ними справиться и прислать нам правильный ответ. 399-2011 — это номер для ваших ответов, для ваших комментариев, для ваших сообщений у нас в Вайбере. Принимаем ваши ответы, и первый, кто верно ответит на вопрос, тому и достанется специальный подарок. Да, ну и для всех остальных, безусловно, музыка здесь на волнах «Радио Брест». Поддержку настроения этого понедельника, пускаю, накажется для вас, ну, знаете ли, в душе безоблачным, таким солнечным, с хорошим настроением и обязательно с улыбкой. Да, мы движемся вместе с вами только вперед. 104.8 FM в городе Бресте, наш сайт radiobrestfm.by и мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь».

0: Гаражная гонка.
1: Часов 22 минут стартует гаражная гонка на волнах радио Брест вместе с вами. Ну, знаете ли, выявляем победителя той самой гонки. Кафе «Гараж Фонтан Кофе» находится в центре города Бреста, Советская, 73. Ну, вообще, на самом деле, если вы еще никогда не были, то я вам сейчас попробую просто описать это место. Значит, какое двухуровневое пространство, 4 зала, летняя терраса. Конечно же, там есть и сытные завтраки, там можно заказать пиццу, пасту, бургеры, десерты. Все это только для вас с 9 утра и до 11 часов вечера. Обязательно заходите, попробуйте. Можно найти не только популярные блюда европейской кухни, но традиционные белорусские угощения, например, драники, верещанку. Это все можно зайти и обязательно попробовать. Для детей там найдется также специальные игровые места, ну и, конечно же, детское меню. Все это по адресу Советская, 73. Ну, а наша гаражная гонка, она продолжается. И в рамках этого часа мы озвучим тот самый вопрос, первый вопрос на этой неделе. Играем вплоть до пятницы. Получается, 5 победителей на этой неделе мы определим. И каждому из них достанется специальные подарки от кафе. Подарками можно будет воспользоваться, начиная со сегодняшнего дня, поэтому имейте это в виду и обязательно приходите. Ну, а сам вопрос уже буквально в течение нескольких минут, поэтому дождитесь, обязательно участвуйте и присылайте верные ответы к нам в Viber.
0: Гаражная гонка.

0: Погода.
1: Итак, информация о погоде на ближайшие сутки от Брест-обл гидромет. Синоптики обещают нам переменную облачность. Ночью во многих районах, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Днем порывы ветра до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 9-11, днем от 18 до 20 градусов. В Пинске ночью 10-12, днем 20-22. В Бресте ночью также 10-12, днем до 21 градуса тепла.
2: Реклама.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: Телефон рекламной службы 20 35 45.
10: Радио

0: Радио Брест.
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу.

0: Гаражная гонка.
1: Гаражная гонка продолжается на волнах Радио Брест. В рамках дневной смены вспоминаем самое интересное и, безусловно, делимся с вами. Также делимся с вами подарками, вкусными подарками. Да, что-то я сказал просто так, как будто бы подарками. Ну, конечно же, нет. Гаражная гонка, кафе «Гараж», «Фуд энд Кофе», самый центр города Бреста, Советская, 73. Обязательно заходите к ребятам для того, чтобы попробовать посмотреть, а там есть на что посмотреть. Да, ну и, конечно же, поделиться своими впечатлениями. Разыграем вкусный сет, напиток и пицца специально для того, кто станет самым первым в нашей гаражной гонке. Что для этого нужно сделать? Ответить верно на вопрос, который я буду задавать вам на номер нашего вайбера 399-2011. Мы ждем ваши верные ответы. Вы знаете ли, уже за то время, когда мы вместе с вами играем в гаражную гонку, а делаем это уже на протяжении не только этого месяца, нужно отметить, да, мы узнали много интересных фактов, связанных с жизнью города, да, о том, как вот из чего строилась, возможно, какая-то история. Говорили о том, что улица Советская, например, носила раньше много других названий, и Миллионная, и Полицейская, и как она только не называлась, а вот в 44-м году после освобождение города, она стала улицей Советской. Но это все мы уже обсуждали вместе с вами. А теперь давайте вспоминать. Вот, ну, я уверен, что старожилы города, они, безусловно, знают ответ на этот вопрос. И, возможно, самыми первыми сейчас на него ответят. Будем говорить про еще одно очень популярное место в городе Бресте. Это, ну, не только, понятное дело, улица Советская, как центральная жила этого города, да, пешеходная улица, но еще и улица Гоголя. Да, и аллея фонарей, это все тоже понятно, это тоже все известно о том, что там фонари уникальные, да, и там и по событиям, и по литературным персонажам отражаются на самой улице. Так вот, вопрос-то у меня следующий, уважаемые наши радиослушатели, а ответьте мне на вопрос, а как изначально называлась современная улица Гоголя? Вот такой вопрос. 399-2011, номер для ваших сообщений к нам в Viber.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Гаражная гонка. Радио Брест.
2: Знай наших.

0: Гаражная гонка.
1: Да, принять участие в нашей гаражной гонке весьма просто. Нужно услышать вопросы и ответить на него самым первым. Первому человеку, кто верно ответит на наш вопрос, достается специальный подарок. Подарок роскошный, ну, а это все немножечко вперед, да, забегаем и поговорим о подарке, а пока же тот самый вопрос. Я спросил у вас, а как же называлась изначально всем известная улица Гоголя в городе Бресте? Ну, не сказать, что все ответы были верными, но вы большие молодцы, это чистая правда. Вообще, застройка улицы ведется с середины 19 века. Она первоначально называлась улицей Средней. В 1909 году она была переименована в честь русского писателя Гоголя, потом она была еще Костюшка, Митаналей, и в 1944 году она вновь стала улицей Гоголя, но изначально это улица Средняя. Первый, кто верно ответит на вопрос, среди списка мы выбираем. Ну, я говорю, что сегодня было много желающих, безусловно, и много стартовало людей в этой гаражной гонке. Но к финишу самым первым добралась Екатерина. Екатерина М. Именно так она подписана у нас в Вайбере. Мы поздравляем Екатерину, совсем скоро свяжемся с ней, расскажем, как она заберет свой вкусный подарок, но по-другому быть не может. Кафе «Гараж Фунтен Кофе» находится в самом центре города Бреста по адресу Советская, 73, большое двухуровневое пространство, 4 зала, летняя терраса, сытные завтраки, пицца, паста, бургеры, десерты и детское меню. Кафе работает ежедневно с 9 утра и до 11 часов вечера. 14:56 в эту секунду на наших больших студийных часах, и вместе с вами Радио Брест, безусловно, приглашает вас куда? Уже в вечернюю смену, дорогие друзья. Смотрите, как мы уже близко подобрались к практически финалу этого рабочего дня. Но есть время еще, безусловно, подготовить и отчеты, да, и сделать какие-то там ежедневные рутинные работы. Все это, безусловно, найдется время. Ну, а вот вам поможет справиться со всеми трудностями на работе уже вечерняя смена, Алексей Ляхович. 16 до 19. Вместе с вами на одной волне. Меня зовут Женя Филинович. Я прощаюсь с вами до завтра. С 12 до 15.00 будем вместе. Дневная смена на волнах Радио Брест именно в это время. Ничего не пропустите и будьте вместе с нами. Пока.
0: Гаражная гонка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Драгичин.
3: 15 часов с новостями Драгичинского района. Ольга Фалеева. Здравствуйте. Заместитель председателя Совета Республики Игорь Брилевич с рабочим визитом посетил Драгичинский район. Главная цель поездки – контроль за ходом уборочной кампании. Вместе с главой Драгичинского райисполкома Сергеем Пачко сенатор посетил местные хозяйства, чтобы лично оценить темпы жатвы и эффективность работы сельхозорганизации. Помимо уборки, обсуждали меры поддержки аграриев и дальнейшие планы по развитию агропромышленного комплекса района. В Драгичинском районе чествовали первого водителя-тысячника уборочной кампании. С трудовой победой передовика из открытого акционерного общества Алексеевича Агро Андрея Дорна, который перевез первую тысячу тонн нового урожая, поздравили председатель райисполкома Сергей Пачко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Светлана Барташ, руководство хозяйства и профсоюзного комитета, сельисполкома и творческие работники Брашевичского сельского дома культуры. Андрею Евгеньевичу были вручены благодарности Драгичинского райисполкома и открытого акционерного общества Алексеевича Агро, денежная выплата и подарки. В Драгичинском лесхозе состоялось выездное заседание коллегии Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения. Программа заседания включала ознакомление с благоустройством территории лесхоза, а также практическую часть на базе Брашевичского и Новопопинского лесничеств. В ходе пленарной части коллегии были рассмотрены вопросы выполнения весенних лесокультурных работ, достижения прогнозных показателей социально-экономического развития организациями области, а также эффективность использования лесозаготовительной техники и деревообрабатывающего оборудования. По итогам 6 месяцев Драгичинский район занимает 3 место в рейтинге городов и районов Брестской области по выполнению целевых показателей и заданий социально-экономического развития. С 24 по 26 июля команда Драгичинского района приняла участие в областном молодежном лагере-форуме «Прибужье-2026», который проходил в Ляховичском районе на водохранилище «Остров». Участники достойно выступали в спортивных состязаниях. Ярко представили команду в конкурсе визиток и творческом конкурсе. Символические медали за непрерывное участие в областном форуме «Прибужье-2026» были вручены Михаилу Сухаревичу и Роману Брашевцу.
2: Новости.
3: В Драгичинском доме культуры прошло торжественное мероприятие по случаю празднования Дня пожарной службы. С поздравительным словом и награждением выступили председатель районного совета депутатов Светлана Гречко и начальник Драгичинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Евгений Лущик, представители силовых структур и Драгичинского отделения Белорусской партии «Белая Русь». В ходе церемонии награждения были вручены грамоты, благодарственные письма, ведомственные награды за добросовестный труд и профессионализм. Отдельные сотрудники получили юбилейные медали и новые звания. Емилия Король завоевала диплом Гран-при на 16-м открытом фестивале-конкурсе «Радуга» над Витебском в рамках Славянского базара. Педагог Наталья Моцик. В региональном этапе чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд второй лиги, который прошел на стадионе в городе Каменце, футбольная команда «Драгичин» со счетом 6-0 выиграла у футбольной команды «Жабинка». Команда Драгичинского района в составе Василия Нагурного и Анастасии Кожух заняла 1-е место в спартакиаде среди городов и районов Брестской области по шашкам. На территории Драгичинского района в текущем году произошло 36 пожаров. Главными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем и нарушение правил безопасности при использовании печей. В связи с этим Драгичинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает: печное отопление и теплогенерирующие приборы требуют повышенного внимания. При их эксплуатации строго запрещено разжигать огонь горючими жидкостями, сушить вещи на оборудовании, использовать приборы с трещинами или неисправной автоматикой. Используйте только заводские устройства и размещайте их на безопасном расстоянии от стен и мебели. Смертельно опасно оставлять топящиеся печи и включенные обогреватели без присмотра или доверять их контроль маленьким детям. Соблюдение этих простых правил защитит ваш дом и спасет жизни близких. В случае пожара немедленно звоните по номеру 112. С новостями Драгичинского района знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде на Брещине. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью во многих районах, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 10-12. Днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: наступлением заката люди могут менять свои маски. Не теряй свою веру в надежду, пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая,

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью во многих районах, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 10-12. Днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.
2: Реклама. Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Комитет Брест-облимущества еженедельно по вторникам и пятницам проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. У Беларуси и Калужской области есть возможности для достижения товарооборота в 1 миллиард долларов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшуй. Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо, но мы планировали в свое время миллиардный товарооборот. Не дотягиваем, надо искать направление, подчеркнул белорусский лидер.
2: Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот. Не дотягиваем, надо искать направление. Но с нашей близкой, родной и Калужской областью, со всем, которые рядом, и возможности гигантские в области. Миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности для вас, вы не первый раз. Белоруссия, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна. Мы уже научились работать в нашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области. Готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика. Обмениваться опытом всегда рады. Мы разговариваем, слава богу, на одном языке и не планируем на каких-то общаться в других языках. Это очень важно. Будем делиться опытом. У нас есть чему научиться у вас. Вы посмотрите, может, что-то подойдет, то, что мы умеем делать у нас. Будем обмениваться опытом и как-то продвигаться вперед, в том числе и решать трудные, сложные задачи, которые у нас возникают в ходе нашей жизнедеятельности. Словом, мы всегда к вашим услугам. Рады вас видеть в Беларуси. Приезжайте чаще, смотрите здесь то, что вам нужно. Приобретайте, мы будем этому способствовать. Тем более посол человек приземленный, опытный, он всегда подскажет вам, в каком направлении действовать.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Прибужье чествовали первого комбайнера, который намолотил 1000 тонн зерна. Героем уборочной стал комбайнер селекционно-гибридного центра «Западный» Александр Василевский. Поздравить передовика, вручить ему ценные подарки приехали первый зампредседателя Брестского райисполкома Михаил Долбик и председатель районной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Алена Бычковская, а также представители Брестского мясокомбината и руководство сельхозпредприятия. Поздравления и подарки также принимали и водители на перевозке зерна Петр Кочановский, который перевез 2000 тонн зерна, и Сергей Пархомчик. Сегодня в Брестском государственном университете имени Пушкина продолжилось зачисление абитуриентов. Оно проходило с участием заместителя главы администрации Ленинского района города Бреста, председателя комиссии по контролю за ходом вступительной кампании в Брестском госуниверситете Светланы Козлович. На открытом заседании в число студентов первого курса на дневную и заочную формы получения высшего образования за счет средств республиканского бюджета к зачислению рекомендованы 127 человек. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью во многих районах, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 10-12, днем днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 16:10 на эфирных. Рад приветствовать вас всех на наших волнах. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. В ближайшие 3 часа мы вместе с вами узнаем массу интересной и полезной информации. Ну и, конечно же, без хорошей музыки я вас тоже не оставлю. Совсем скоро это Flo Rida и «I don't like it, I love it». Ранее в этой године на Анастасия Кравченко и ее музычная композиция «Вода». А вот Afrojack, Sia, David Guetta, Wake Tonight буквально через композицию музыкальный и рекламный блок уже в ваших приемниках. Только дождитесь.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: правила движения.
1: Это рубрика «Правила движения». Сегодня о ситуации на дорогах Брещины мы поговорим вместе с инспектором группы по агитации и пропаганде межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облсполкома Денисом Громиком. Здравствуйте, Денис.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Денис, расскажите, какая обстановка сложилась на дорогах Брестской области за минувшие дни?
2: За прошедшую неделю на дорогах Брестской области произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 14 человек получили травмы различной степени тяжести. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности было привлечено 219 пешеходов, 17 из которых находились в нетрезвом состоянии. 44 передвигались в темное время суток без световозвращающих элементов. За управление транспортным средством в состоянии опьянения сотрудниками госавтоинспекции задержано 28 водителей. Отстранено от управления 130 лиц, не имевших права управления транспортным средством. За непредоставление преимущества в движении пешеходам к административной ответственности было привлечено 167 водителей. За выходные дни на территории Брестской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Так, 25 июля около 15 часов 45 минут в городе Бресте 58-летний гражданин Эстонской Республики управлял мотоциклом BMW, двигался по улице Томашовской в направлении от улицы Минской к улице Ковельской. По предварительной информации, на пересечении с улицы Ковельской при совершении левого поворота не учел дорожные условия, не справился с управлением мотоцикла и допустил его опрокидывание. В результате ДТП мотоциклист получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой. По данному факту проводится проверка.
1: Что ж, спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня о ситуации на дорогах Брещины мы общались вместе с инспектором группы по агитации и пропаганде межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облсполкома Денисом Громиком. Спасибо вам большое, Денис. Всего доброго.
2: Всего доброго.
1: Ну что ж, я напоминаю, что правила придуманы не для того, чтобы кого-то или в чем-то ограничить. Они нужны лишь только для нашей с вами безопасности. Это была рубрика «Правила движения». Берегите себя и своих близких.
0: Правила движения. Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью во многих районах днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 17-22 градуса. В Марановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 10-12, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.
2: Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.бай.
6: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Наша музыка.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно, находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент.
2: Радио Брест.
3: Целый океан, но другие вода. Никому не отдам я тебя никогда. Все с тобой разделю пополам. Я тебя никому никогда.

мне бы настал. Ты целый океан, но другие вода никому не отдам я тебя никогда. Все с тобой разделю пополам, я тебя никому никогда.

0: это...
1: Реклама.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши песни.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На часах 16.51, и под занавес этого часа новости из мира кино, которые очень даже порадуют фанатов Райана Гослинга. Райан Гослинг появится в новом фильме Marvel о призрачном гонщике. Режиссером выступит Шон Леви, снявший «Дэдпула» и «Росомаху» в 2024 году. Новость о Райане Гослинге сообщил Кевин Файги, глава студии Marvel. Об этом он рассказал на Комик-кон в Сан-Диего, который проходил с 23 по 26 июля. Уже известна и примерная дата премьеры, а именно 2028 год. Слухи о Гослинге в роли призрачного гонщика ходили не один год. В конце 2023-го в сети даже появился фан-арт с актером в образе персонажа. А Кевин Файги еще в 2022-м говорил, что с радостью бы взял Гослинга на эту роль. И вот теперь слухи превратились в официальную информацию. Интересно, что Райан Гослинг уже работал с режиссером Шоном Леви. Он снялся в фильме «Звездные войны. Звездный истребитель», премьера которого состоится 28 мая 2027 года. Действие разворачивается через 5 лет после событий фильма «Звездные войны. Скайуокер. Восход» 2019 года. Герой Гослинга — новый Хан Соло, которому предстоит спасти особенного ребенка. В картине снялись Мэтт Смит, Мия Гот, Эми Адамс и Арон Пьер. В 2026 году Райана Гослинга можно было увидеть также в фильме «Проект Конец света». Актер сыграл Райланда Грейса, учителя микробиолога, оказавшегося на космическом корабле и не помнящего, почему он туда попал. Он единственный выживший на борту, ему предстоит вспомнить историю, возможно, спасти мир от катастрофы. О призрачном гонщике уже существует фильм 2007 года, который так и называется «Призрачный гонщик». Тогда главную роль сыграл Николас Кейдж. Режиссером выступил Марк Стивен Джонсон. Картина получала плохие отзывы, но собрала таки $228 миллионов в прокате. Но, надеюсь, новый призрачный гонщик как раз-таки не постигнет та же участь, и как раз-таки критики будут к нему благосклонны. Оставайтесь вместе с нами, встретимся мы уже в следующем часе. А пока Деннис Ллойд и Берлин.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой обратил внимание на возможность создания и развития кооперационных связей между Беларусью и Калужской областью.
2: Знаю, что есть проекты, которые уже реализуются между МАЗом, БелАЗом. И пока мы их там реализуем, мы готовы к сотрудничеству с вами в этом направлении. Готовы поставлять вам любую технику, страна машиностроительная. Я не предлагаю вам продукцию сельского хозяйства, потому что смешно бы было, у вас самих этого добра хватает, кормите пол России. Но если что-то вам интересно будет и нужно, особенно в сельском хозяйстве, например, молочно-товарные комплексы, опыт этот, агрогородки, опыт, вообще выстраивание структуры сельскохозяйственного производства и жизни людей в деревне. Мы похожи, примерно климат у нас одинаковый, поэтому посмотрите, если вам нормально будет, удобно, в качестве образца, хотя меня тут критикуют, Лукашенко маяки в Беларуси создает, как в советские времена. Ну а почему не создавать примерно то, чего ты хочешь, чтобы было в Беларуси? Поэтому если вам эти маяки будут на пользу, правда, критикуют меня те, кто сбежал из страны, так же, как и российские власти, им, властям достается от подобных беглых. Ну, это их дело, пусть критикуют, а нам надо заниматься конкретным делом. Поэтому мы готовы к варианту под ключ создать определенные комплексы на больших площадях сельскохозяйственных угодий, потому что комплекс маленькая ферма, если 50 гектаров, так ну что, какой комплекс там? А если крупнотоварное сельское хозяйство, то мы готовы, ну типа колхозов, как раньше были, у нас совхозов, на этих площадях показать тот вариант, который мы создаем в Беларуси. Ну вы посмотрите, если вам понравится, мы готовы сделать. Но а фермы, которые вы и комплексы создаете, они все равно без техники нам не обойтись. Трудовых ресурсов и у вас, у нас одинаково не хватает. И я не думаю, что завтра уже наши женщины и начнут рожать, что у нас будет по 5, 7, 9 человек, как раньше было в семье. Все-таки по многим причинам у нас это не получится, и у вас тоже. Поэтому надо механизированное сельское хозяйство было.
0: Новости.
1: К другим событиям. Брестская область укрепляет партнерство с китайским автопроизводителем Jack Motors. Руководство Брестского облсполкома во главе с Петром Пархомчиком провело переговоры с руководством автомобильного гиганта Jack Motors. Стороны детально проинспектировали выполнение соглашений, подписанных при посещении провинции Аньхой в декабре прошлого года, а также наметили перспективные сценарии стратегического развития совместных проектов. Новый заместитель председателя Брестского облсполкома Александр Максимчук официально озвучил дату, к которой планируют запустить мост между Лунинецким и Столинским районами. Масштабные работы идут строго по графику. Строители уже подсыпают подъездные дороги и начинают забивать основания будущего путепровода. Главная цель поставлена четко – успеть к знаковой праздничной дате 7 ноября 2027 года. И в завершении новости компаний. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью во многих районах, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 10-12, днем 19-21.

0: дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17:10 на наших эфирных. Мы продолжаем. Зовут меня Алексей Лихович. Это вечернее шоу «По дороге домой». В ближайшие два часа мы вместе с вами. Искренне поздравляю всех тех, кто закончил рабочий день, движется по направлению к дому. Учитывая и погодные условия, и вообще ситуацию, обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Ну а если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно отправляйте данное сообщение нам на наш студийный вайбер 3990011, код оператора 33, и становитесь нашими дорожными корреспондентами. Ближайшие два часа только интересная, только полезная информация, дорогие друзья, для вас. Ну и, конечно же, хорошая музыка. Совсем скоро это будет Риана и «Don't Stop the Music». Чуть пораньше «Hello March» и «Red Luna» «Glow». Лев Арбен и Маджестик «From Disco to Disco» уже через одну музыкальную композицию. Рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Современное образование перестает быть скучным, и это доказывает новый проект Республиканского центра экологии и краеведения в Минске. Уже этой осенью на его базе распахнет двери центр эко-инноваций, где школьники смогут погрузиться в мир высоких технологий и естественных наук. Новое пространство создано с учетом запросов поколения Z. Здесь внедряют свежие идеи и образовательные форматы, которые раньше были доступны разве что только в вузах. В центре уверен, такие программы формируют практические навыки и востребованные в профессиях будущего. Чем же займутся юные исследователи? Выбор направлений впечатляет. Например, сети фермерства позволят ребятам выращивать зелень и овощи и микрозелень прямо в городских условиях. Агробиотехнологии откроют двери в лаборатории, где можно заниматься генетикой, селекцией, создавать новые сорта растений. Но самый технологичный модуль — это иммерсивная экология. Природу здесь изучают через VR и AR-шлемы, геймификацию и интерактивные симуляции. Теория здесь тесно переплетается с практикой. Учеников ждут регулярные опыты в настоящих лабораториях с реактивами и современным оборудованием. Кроме того, ребят будут ухаживать за обитателями живого уголка и аквариумного класса, наблюдая за биоразнообразием живьем. Экоинновация станет не только кружком, но и площадкой для масштабных событий. В новом учебном году здесь запланированы хакатоны, воркшопы, интерактивные тренинги, мастер-классы, а также экологические фестивали и акции. При этом помощь получат не только дети, но и учителя. Для педагогического сообщества страны заработает методическая платформа «Экоинновации в действии» с архивом контента и онлайн-рубрикой «Эко-гид педагога». В конце августа, в начале сентября у всех желающих будет возможность познакомиться с центром лично, потому что там пройдут дни открытых дверей, и родители и школьники смогут зайти в лаборатории, пообщаться с преподавателями и задать вопросы. Следить за анонсом лучше в соцсетях центра, там публикуют место и время проведения. Интересно, все течет, все изменяется, и самое главное, что не стоит на месте. Ну а мы продолжаем в середине этого часа. Не пропустите прогноз погоды.
0: По дороге домой. Радио «Брест».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью во многих районах, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 10-12, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
7: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять. Задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые «Приорбанк» представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
8: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Слухай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Некоторые боятся каникул, да не потому, что дети дома, а потому, что они дома именно с телефонами. Вы говорите «выключи», они не слышат. Вы забираете планшет, они начинают скучать. Вы даете обратно, они уходят в экран. Замкнутый круг, но выход есть. Он называется «без экрана до обеда». Не навсегда, не на месяц, просто до 12.00. Звучит как подвиг, для вас да, для них нет. Почему мы проигрываем, когда запрещаем? Запрет – это слабость. Вы говорите «нельзя», ребенок слышит вызов. Мозг ребенка устроен так, чем сильнее давление, тем сильнее сопротивление. Вы запрещаете, он находит способ обойти. Вы забираете телефон, он находит планшет. Вы прячете планшет, он берет ваш телефон. Челлендж работает иначе. Вы не запрещаете, вы договариваетесь. Мы не включаем экраны до обеда. После обеда сколько хочешь. Это не ограничение, это отсрочка. Ребенок не чувствует потери, он чувствует сдвиг и соглашается легче. Три утра, которые меняют все. Первый день, конечно же, будет хаосом. Ребенок не знает, чем заняться, он будет ныть, капризничать, ходить за вами хвостом. Не сдавайтесь, это норма. Он переучивается, его мозг ищет дофамин в привычном месте, а там пусто. Он злится, это не ваша проблема, это его адаптация. Второй день станет легче, он начнет что-то придумывать, рисовать, строить из лего, читать, возможно, впервые за месяц. Третий день он перестанет спрашивать про телефон до обеда, он привыкнет. Вопросы такие. Вы готовы пережить три утра, чтобы освободить остаток каникул? Если нет, не начинайте. Начинайте, если да, то действуйте. Если вы просто убираете телефон и говорите «иди играй», челлендж может провалиться. Ребенок не умеет играть без экрана. Его не научили. Ваша задача – дать ему альтернативу. Ну, завтрак без экрана, разговоры, а не лента. Прогулка до обеда – это велосипед, качели, мяч, общая игра, настолка, пазл, конструктор. Это несложно, это просто требует вашего участия. Вы не можете отобрать телефон и уйти в свою комнату. Вы должны быть рядом временно, пока он не научится сам. Как результат этот закрепить? Через неделю поощрение, не покупкой, не разрешением сидеть до ночи, а совместным временем. Вход в парк, кино, пицца. Ребенок должен понять, что жизнь без экрана – это тоже награда. Это не лишение, это альтернатива. Вот все секреты. Пробуйте. Оставайтесь вместе с нами. Прямо сейчас у нас Виктория Надин и Кайго «Can't Get Enough» на волнах радио «Брест».

0: Реклама.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Брестская область укрепляет партнерство с китайским автопроизводителем Jack Motors. Руководство Брестского облсполкома во главе с Петром Пархомчиком провело переговоры с руководством автомобильного гиганта Jack Motors. Стороны детально проинспектировали выполнение соглашений, подписанных при посещении провинции Аньхой в декабре прошлого года, а также наметили перспективные сценарии стратегического развития совместных проектов. Новый заместитель председателя Брестского облсполкома Александр Максимчук официально озвучил дату, к которой планируют запустить мост между Лунинецким и Столинским районами. Масштабные работы идут строго по графику. Строители уже подсыпают подъездные дороги и начинают забивать основание будущего путепровода. Главная цель поставлена четко – успеть к знаковой праздничной дате 7 ноября 2027 года. Аграрии Брестской области намолотили более 500 тысяч тонн зерна. Об этом сообщил первый зампредседателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома Виталий Рудь. В области убрано 40% зерновых и зернобобовых культур. Более 50% убрано хозяйствами Ивановского, Каменецкого и Столинского районов. Брещина перешагнула рубеж по намолоту 500 000 тонн зерна. В целом намолочено 542 тысячи тонн при урожайности 40,4 центнера с гектара, сказал Виталий Рудь. Также в регионе озим и рапс убрали на 90% площадей. Завершили эту работу в Жабинковском и Солинском районах. В целом в области намолотили 207 тысяч тонн при урожайности 31,9 центнеров с гектара. Помимо этого на Брещине приближается к финишу теребление льна. Его завершили Березовский и Пружанский районы. Параллельно ведется подготовка к озимому севу, в первую очередь рапса, который планируют в начале августа.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Сегодня помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский в Ивацевичском районе провел выездной личный прием граждан. Поднимались вопросы землеустройства, социального и пенсионного обеспечения. Граждане получили разъяснения на интересующие вопросы. Брещане в праздник города разослали по миру 1007 открыток с видами областного центра. Об этом сообщили в Брестском горосполкоме. Идея с открытками родилась благодаря конкурсу картин с видами любимого города. Полотна распечатывали в большом формате и разместили на павильонах общественного транспорта. В проекте поучаствовали более 100 человек, от детей до профессиональных художников. Они вдохновились известными достопримечательностями, уютными двориками Бреста, общественными пространствами, жилыми домами. Кто-то из авторов изображал привычные виды, другие подошли нестандартно. Есть открытки с 20-этажными домами, которые в народе называют свечками, с гостиницей «Интурист» кафетериями. Обратили внимание в горосполкоме. Наша задумка была в том, чтобы каждый, кто не побывал на празднике, но любит Брест, мог получить поздравление и открытку с эксклюзивным рисунком и штампом. Национальное агентство по туризму объявляет конкурс «В образ Беларуси. Позерк и открытие» по созданию символа Республики Беларусь. Общий призовой фонд для победителя и призеров, занявших вторые и третьи места, составляет 22 тысячи белорусских рублей. Участие в конкурсе могут принять граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Беларуси, в том числе индивидуальные предприниматели и юрлица, резиденты Республики Беларусь. Каждый может представить на конкурс несколько работ. Необходимо отразить уникальные черты Беларуси. Логотип и слоган должны работать на носителях от туристической карты до флага на пляже. Все элементы должны корректно звучать на государственных языках Беларуси и в переводе на официальные языки Организации Объединенных Наций. Подробная информация размещена на сайте Национального агентства по туризму. Военные комиссары Брещины посещают сельскохозяйственные предприятия области. Визиты проходят в рамках реализации поручения президента Беларуси Александра Лукашенко. В ходе посещений военные комиссары совместно с представителями местных исполнительных и распорядительных органов управления ознакомливаются с ходом уборочной кампании, общаются с руководителями и тружениками хозяйств, уточняют проблемные вопросы и пути их решения. Завтра с 12 до 13 часов в Брестской области пройдет плановая техническая проверка системы оповещения населения. В ходе проверки будут включаться электросирены. Пройдет перехват УКВ-ФМ-вещания на территории области. Граждан просят сохранять спокойствие, никаких действий не требуется. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: года.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью во многих районах, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 10-12, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18:10 на наших эфирных. Мы продолжаем. Это вечернее шоу «По дороге домой». Меня зовут Алексей Лихович. Ближайший час я вместе с нами, вместе с вами. Мы узнаем массу интересной, полезной информации. Ну и, конечно же, без хорошей музыки тоже я вас не оставлю. Совсем скоро это будет Fergie и «A Little Party Never Kill Nobody». Чуть пораньше «Dreamin» и «Breaking My Heart». Дуэт Мартин Гэррикс и Эд Ширан «Repeat It» буквально через одну музыкальную композицию, и рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио.
1: Брест. Make up your mind.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.24 на наших эфирных. Мы продолжаем. И давайте посмотрим, куда сегодня приведет стрелка нашего радиокумбаса. Она направляет нас прямо в Барановичский район. Самый большой валун Брестской области, валун Камень Филаретов, находится в 1 километре к западу от деревни Корчево Барановичского района. 31 июля 2006 года, то бишь 20 лет назад, без пары дней данный памятник был объявлен геологическим памятником природы республиканского значения. Длина его составляет 4,1 метра, ширина 1,9 метра и высота целых 3 метра. Вот такой вот, скажем так, не малыш. При этом до нашего времени он сохранился лишь частично. В годы Первой мировой войны, когда линия русско-немецкого фронта проходила в восточной деревне Корчево, его пытались взорвать для получения щебня для отсыпки полевых дорог. Принесен он, кстати, был с территории скандинавского полуострова во время последнего Позерского оледенения 17-18 тысяч лет назад. Структура валуна составляет серо-розовый гранит, состоящий из зерен калиевого пулевого шпата, розового цвета, серого кварца, чешуек слюды и других пород. По преданию, около валуна собирались члены тайного общества филаретов, студенты Виленского университета Томаш Зан, Ян Чичет, Игнат Домейк, Адам Мицкевич и другие. Сам валун описан Мицкевичем в поэме «Память пан Тадеуш». Еще раз напомню, рядом с деревней Корчево, Барановичский район. Можно съездить и посмотреть. Оставайтесь вместе с нами. В середине этого часа не пропустить прогноз погоды.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью во многих районах днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 10-12, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.
2: Реклама. Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На часах 18:38, и на очереди у нас новости из мира музыки. Участница Blackpink Джейн Ким представила сингл Less Than a Lover и выпустила клип на него. Видео певиц показала историю летнего романа. Главная героиня пытается снова научиться любить, но, знакомясь с мужчиной, она старается избегать близких отношений. Она просто наслаждается летним романом. Главную мужскую роль в «Less Than a Lover» сыграл 22-летний тайваньский манекенщик Кай. Съемки и клип проходили в Испании. С автором и одним из продюсеров песни выступил норвежский музыкант Кашмир Кэт. Кроме Джейни Ким, он работал со многими другими звездами, в том числе BTS, Арианой Гранде и Канье Уэстом. Впервые же певица исполнила «Less Than a Lover» 7 июня на нью-йоркском фестивале Governor's Ball. Это ее первый сольный сингл в 2026 году. В феврале Джейни Ким поучаствовала в создании ремикса хита «Time Impala Dracula». Первый, пока единственный альбом Джейни Ким «Руби» вышел год назад, в марте 2025 года. В его записи приняли участие сами Дуа Липа, Доминик Файк и другие. Релиз получил много положительных отзывов и даже признан лучшим кей-поп-альбомом на премии iHeartRadio 2026. В марте 2026 Джейни Ким выпустила расширенную версию «Руби» с ремиксами хита «Like Jenny» и сольной версии трека «Handlebars». Пока Джейни Ким не анонсировала следующую пластинку, но не стоит исключать, что певица выпустит второй сольный альбом, и в него войдет тот самый трек «Less Than a Lover». В феврале Blackpink выпустили «Deadline». Он стал первым крупным релизом группы с 2022 года. Альбом получил неплохие отзывы, и в одной только Южной Корее разошелся миллионным тиражом. Наиболее популярной песней стала «Jump». У нее 658 миллионов прослушиваний на Spotify и 412 просмотров на YouTube. Ну что ж, а мы продолжаем наш путь домой, и впереди еще много очень даже хорошей музыки. Вот, в частности, Дима Билан. Ему все мало, он просит больше музыки. Даем.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, без 10:07 на наших эфирных. Итак, дорогие друзья, что мне пора, как говорится, уже и честь знать, заканчивать наше вечернее шоу «Дороги домой». Я благодарю наших дорожных корреспондентов за самую свежую и актуальную новость с дорог города Бреста и не только. Ну и, конечно же, всех вас за то, что остаетесь с нами и на наших волнах. Ну вот он, понедельник, легкий или тяжелый, какой уж он получился, в любом случае он завершается. Желаю только уютного, только прекрасного и самого замечательного вечера. Ну а пусть завтра все, что у вас запланировано, в обязательном порядке случится и получится. Ну а приятных неожиданностей будет гораздо больше. Всем, с вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю и всем пока. До завтра.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил российской стороне объединить усилия в сфере биотехнологии, в частности, по совместной работе Белорусской национальной биотехнологической корпорации с аналогичными предприятиями в России. Об этом глава государства заявил на встрече с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
2: Хорошо, что вы побывали на БНБК. Я хотел вас просить, чтобы вы нам помогали в том плане, чтобы мы объединили усилия, потому что в вашем округе немало сделано в этом направлении. И БНБК не просто нам это доставалось, предприятиям и сотрудничали с Китайской Народной Республикой. Спасибо им, что они нам и технологиями помогли, и в строительстве. Но, тем не менее, работать же нам. И пространство-то единое у нас с вами. И все, что есть в России в этом плане, особенно в вашем округе, и в Беларуси, оно должно работать в едином ключе. И вот я рад, что вы положительно оцениваете наш опыт. Мы будем развивать. Мы немножко, конечно, упустили этот вопрос, отстали, что-то в Советском Союзе делали, но оно осталось в России, слава Богу. И вот мы создали это БНБК, два этапа прошли, сейчас третий, более глубокий. А с Россией мы на этой базе можем что-то сделать толковое.
0: Новости.
1: К другим событиям. Суд Жабинковского района огласил приговор бывшему заместителю главного врача одного из учреждений здравоохранения Брестской области. Об этом сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда. Фигурант работал заместителем главного врача по хозяйственной работе. Используя служебное положение, он получал личную выгоду. С января 2024 года по февраль 2026 мужчина получил от директора частной строительной компании взятки на более чем 20 тысяч рублей. Суд признал фигуранта виновным. Его приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Вызвавшие ажиотаж в день города гигантские весы с необычными единицами измерения установят в центре Бреста. Об этом сообщили в горосполкоме. Для праздника специально были изготовлены гигантские креативные весы с необычными единицами измерения. Гости для определения своего веса могли выбрать из 10 позиций – драники, креветки, глазированные сырки, пенный напиток, монеты и другое. Результаты озвучивались комментариями в шутливой форме. Арт-объект стал одним из популярных на празднике. Более 5000 человек взвесились. Сейчас забираем весы на апгрейд, чтобы изменить немного программное обеспечение и невостребованные для взвешивания позиции заменить на другие. Хотим, чтобы каждая единица измерения вызывала интерес, рассказали в Брестском горосполкоме. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью во многих районах, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 10-12, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью во многих районах, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 10-12, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью во многих районах, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 10-12, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.

0: Зоркі гавораць.
1: Дякую, что вы застались с нами, и зараз надышел час рассказать предсказание от зорок для другой половы знаков зодиака. Завтра день, коли шали мают шанец отшуть на себе, что супрацовництво, подтримка и партнерство – это не просто пригожие слова. Махчима ситуация завтра складется так, что допомога будет оказана шалям, а может быть, яны сами у потребный момент подставить комусти свое плячо. В любом выпадку, завтра житё даст им подставу задуматься над тем, какие люди находятся с ними побачти, и нават над тем, кому можно, а кому нельга доверять. Завтра Скорпион будет схильный до неорганизованности, неопамятливости, а может и выпадково, сам того не зауваживши, порушить любые межи, у тем лику и межи пристойности и субординации. У Скорпиона будут добро отримовываться любые справы, где он может проявить творчую жилку и кемливость. А вось у пытаниях, какие потребуют конкретики, его шансы на поспех близкие до нуля. А кроме того, есть вероятность трапиться комусь под горячую руку. Так что, коли Скорпион завтра не хочет быть крайним, зорки рает ему триматься у боку от любых разглядов. Завтра стральцу волей неволей прыйдзецца звярнуць увагу на стан сваіх фінансаў. Падзеі будуць яго да гэтага падштурхоўваць. Магчыма, лёс падкіне яму грашовую прэмію ці павышэнне зарплаты, а можа быць і не зусім прыемны сюрпрыз. Зоркі папярэджваюць стральца аб тым, што заўтра стан яго кашалька можа зусім нечакана палепшыцца або пагоршыцца. Тут ужо як пашанцуе. А каб дзеянні стральца не прывялі да страт, яму не варта рызыкаваць і ўдзельнічаць у сумніўных фінансавых здзелках. Завтра ситуация может промусить Козерога оборонять свои интересы, и он цалком здольны с этой задачей справиться. День наделя Козерога здольностью переконывать у своей правоте, так что люди завтра будут больше уважливо прислуховываться до его аргументов. Зоркий раить Козерогу скористаться этим не только для вырашения спрэчных пытаний, але и для ведения перамовы и для поспяхового просовывания своих любых проектов и идей. Завтра вдалею варта звернуть увагу на свои сны, яны могут быть пророчими. И справа тут не столько у мистицы, кольки у тым, что днем анализовать обстановку перешкаджают жаданье эмоции, а вось под свядомость тяжей подмануть. Але слабый голос звычайно чутны только ночью у сне. Завтра ж интуиция у водолея будет обвостранная до мяжи, а голос под свядомости чутны особливо гучно. Вось чаму зоркі раіць водолею прислухаться до своих снов, а днем звертать увагу на любые свои хочу-не хочу. Яны могут быть не капризом, а прадчуванием. Завтра у рыб есть шанец сутыкнуться с такой маловывученной з'явой, як дежавю. У них может узникнуть отчувание, что некие подеи, які отбываются вокол, уже отбывались ранее. Некая незнаемого человека яны уже бачили, а некая ситуация им знакомая. Причина ж у тым, что завтрашний гороскоп наделяя рыб могутной интуицией и умением прочувать то, что отбывается. Дякуючи гэтым якостям, рыбы здольные отгадывать развитие подеи и могут проявить себе у справах, які потребуют интуитивного подыходу, а так само у психологии зносіных с людьми. Это был гороскоп для самых лепших знаков зодиаку. Я Алексей Ляхович и Радио Брест. Жадаем вам, каб усё доброе, что я сказал выше, обовязково справдилося, а усё остатнее ни у яким разе не псовало вам настрою. Приемного вечера и цудонного завтрашнего дня. До сустречи у эфира.
0: Зорки говорять.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью во многих районах, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 10-12, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью во многих районах, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 10-12, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью во многих районах, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 10-12, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLineBike и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью во многих районах, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 10-12, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.

0: Реально. Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: сердце крепче прижимает поближе, без остатка раствориться.
1: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью во многих районах, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 9-11.

0: 11, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 10-12, днем 19-21.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью во многих районах, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20. В Пинске ночью 10-12, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21.
0: Слушай наших.